тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

А я слышу твой веселый смех, сжав траву одной рукой, как гриву. Облака, как белый дым, плывут, их куда-то вдаль уносит ветер. А я грешный все еще живу и вернусь к

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

все мы жизнью своей привычной, но вдруг.

И совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу: люблю. Только это я.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Центр госязыка за полгода оштрафовал за нарушение 335 физических и юридических лиц. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.

0: штрафов за проявление неуважения к государственному языку.
1: Про работу.
0: В Латвии 26% работающих принимали участие в собеседованиях при трудоустройстве, несмотря на отсутствие конкретного плана или намерения сменить работу, сообщила компания по подбору персонала SEA Alma Career Latvia. Большинство, или 76% латвийских работников, регулярно следят за объявлениями о вакансиях, даже если в ближайшее время не планируют менять работу. Из них 27% просматривают предложения о работе часто, а 50% делают это время от времени. В то же время 31% респондентов признают, что откликались на вакансию, замеченную при просмотре объявлений. Главные причины, по которым сотрудники следят за возможностями трудоустройства без конкретного намерения сменить работу, это желание быть в курсе ситуации на рынке труда. На это указали 67% респондентов. Готовность рассмотреть привлекательное предложение, если таковое появится, 55%. Интерес к уровню зарплат в различных отраслях и на разных должностях 50%. Данные опроса показывают, что всерьез задуматься о смене работы сотрудников чаще всего заставили бы существенно более высокая зарплата, что отметили 76%, более гибкие условия труда 46%, более интересное содержание работы 46%. Хотя зарплата по-прежнему остается главным фактором, все большее значение придается возможности работать более гибко и выполнять интересную, осмысленную работу, показывают результаты опроса.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, слабый до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный-северо-западный ветер, в порывах достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны прохладнее, от 18 до 21. В Риге облачно с прояснениями, временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
3: Доброе утро, друзья! Здравствуйте вам! Понедельник наступил, это новая рабочая неделя, которая перенесет нас из июля в август. Уже второй месяц лета, в общем-то, практически на исходе. Но еще есть несколько дней, чтобы немножко насладиться июлем, да? Если можно, конечно, это сделать. Погода, честно говоря, так себе. Как сказал один мой знакомый сосед, депрессивная погода. Я подумал, а ведь действительно так. Мне казалось, что, может быть, у меня так у одного какое-то странное состояние. Психологическое, психическое. Вот, оказывается, не только у меня. День ходьбы на ходулях. Сегодня, может быть, стоит походить, и, в общем-то, депрессия уйдет. День крем-брюле. Тоже, говорят, сладкое помогает избавиться. День прогулки с дома с этими растениями, не с собачкой погулять, а с горшочком цветочным, герани, например. День 5 случайных встреч, день шотландского виски, о как. В общем, тут целая история намечается, да, на ходулях, с кремом брюле, с горшочком, с геранью под мышкой, значит, 5 человек встретили, все это потом отметили в баре, и, в общем-то, еще также можно отметить день рождения гамбургера. Здоровая пища, прям-таки все как должно быть, да. День Акилы, дозоры, так называется еще один праздник, о котором я более подробно расскажу в начале второго часа проекта «Доброе утро». Всем привет, большой пламя, все это, конечно, шутки шутками. Улыбайтесь, как говорится, это всех раздражает. Вопреки всему, вопреки всем обстоятельствам непреодолимой силы, будьте счастливы, дорогие друзья. Я Кирилл Низовцев, Авторадио Латвия, проект «Доброе утро», мы готовы начинать. И движемся вперед, до 10 утра будем вместе, поехали.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая важная новость. Латвия стала одной из европейских стран, где пенсионеры чаще всего продолжают работать. Однако для большинства это не добровольный выбор ради активности, а необходимости желания сохранить достойный уровень жизни. По данным Евростата, о состоянии рынка труда в 2023 году наибольшая доля людей, продолжающих работать после выхода на пенсию, была в странах Балтии, в Эстонии 55 почти процентов, в Латвии 44 и в Литве около 44. Наименьшее в Румынии, Греции и Испании. Внимание, в Румынии 1,7%. Против 44% здесь, в Латвии. Для значительной части работающих пенсионеров в Латвии основной мотивацией для продолжения работы являются финансовые потребности. В странах Балтии примерно 57-58% работающих пенсионеров называют финансы основной мотивацией. Однако есть важный нюанс. Если в Латвии явно доминирует финансовая необходимость, то в Эстонии и Литве гораздо больше пенсионеров указывают на финансовые преимущества. Небольшие пенсии в Латвии просто не оставляют выбора для части общества. Работа в старости становится вопросом выживания. Причины как исторические, это наследие советских лет, так и структурная теневая экономика, демографическая ситуация, говорит, значит, эксперт портала CV Market LV. С одной стороны, демографические тенденции и нехватка рабочей силы делают пожилых специалистов ценным активом для работодателей благодаря их высокой лояльности, надежности и опыту. С другой стороны, мотивация пенсионеров к продолжению работы напрямую зависит от проблем поддержания покупательской способности и коэффициента замещения пенсии, что вынуждает их искать дополнительные источники дохода, делая работу необходимым условием для поддержания уровня жизни и снижения рисков социальной изоляции. Данные Евростат в целом показывают, что жители северных стран работают больше в пенсионные годы, чем жители южных, но мотивация в каждой стране различна. По словам эксперта, следует учитывать и обратную сторону медали. Страны, занимающие лидирующие позиции в статистике работающих пенсионеров, отличаются более гибкими пенсионными системами. Возможность совмещать работу и пенсию без существенных финансовых ограничений, безусловно, является сильным мотиватором. Но, не знаю, что касается, значит, пенсионеров, могу сказать, что, наверное, с ранних лет, может быть, и не с ранних лет, ну, давайте, допустим, скажем, что с ранних лет у людей представление такое, что вот сейчас, значит, мы учимся, потом мы работаем активно, зарабатываем большие деньги, значит, и, естественно, на старости выходим на пенсию, и, значит, в это время уже заводим домик где-нибудь на берегу моря, значит, или на берегу пруда, или озера, речки, неважно, нужно подчеркнуть, значит, сидим, кайфуем там, значит, загораем, косим травку иногда, значит, поливаем цветочки, и потом, может быть, внуки, значит, на выходные приезжают или на каникулы, значит, и мы с ними несколько дней в году проводим. Вот такая вот, в общем, картина идеалистическая мира складывается. Но, вы знаете, конечно, не у всех это получается. Конечно, у большинства людей, в общем-то, получается работать. Все совсем не так, как кажется нам в детстве. Жизнь устроена совсем иначе. Я хочу сказать, что, с одной стороны, наверное, здорово, когда пенсионеры работают, когда они продолжают двигаться, когда они посещают разные мероприятия, когда они учатся, учат языки, учат стихи, кто-то учится компьютерной грамотности. Тогда они, наверное, живут. Вы знаете, мой дедушка, он ушел из жизни в 94 года, ему было. Он до последнего учил стихи, значит, читал их, готовил на кухне, пек торты и т.д. и т.п. и прочее, прочее. И обязательно каждый праздник собирал всю свою семью и сам все готовил, чтобы, значит, ну вот, ощущение жизни имело место быть. Вот. А те, кто, возможно, как-то рано опускает руки и, в общем, начинает лениться, ну, наверное, может быть, судьба говорит, что вы уже все сделали и, в общем, выключает. Выключает порой даже, как мне кажется, выключает жизненные силы. Вот. Наверное, это неправильно сказать с моей стороны, но, тем не менее, вот я так заметил. Поэтому, может быть, идеальный мир, идеальная картинка, это не нужна. Когда-то, да, какое-то количество дней в году отдыхайте, кайфуйте, ну, в общем-то, живите активно. Я думаю, что это гораздо, наверное, все-таки лучше для вас, уважаемые сеньоры, как говорится. Вот, я хочу еще в этой новости кое-что сказать про магазины, которых, в общем-то, уже нет в Латвии, магазины Мэры. Значит, многие пенсионеры, говорят, там закупались, и там были низкие цены, значит, магазины закрыли, потому что владелец попал под санкции, но, как пишут знающие люди, буквально какое-то время, неделя две, и, значит, поменяют там какие-то учредительные документы, значит, и магазин откроется вновь, поэтому, друзья мои, как говорится, спокуха, терпение, терпение, все обязательно будет. Но, во всяком случае, так пишут в интернете, вот то, что я прочитал, то вам и рассказываю. В общем, уважаемые активные наши, любимые наши, не падайте духом, вот, жизнь продолжается, все будет хорошо, живите до 100 лет и больше и получайте удовольствие от этой жизни. Мы продолжаем.
0: из последних новостей.

0: Реклама.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
2: Конечно, вы узнали голос Реннерса Каупорса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
0: Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.
0: Платина.
4: Мы с Лидоем, ты как?
0: Судрабу Сердц.

0: Relife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета.
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, будет идеальным днем этот день, чтобы вы потянули все хвосты, занялись чем-то новым. Вас ждет большой успех, если вы не побоитесь взять на себя ответственность. Тельцы, вы сможете насладиться уютом в доме, гармонией в душе, спокойствием в жизни в целом, если постараетесь с самого утра настроиться на позитив. Большую роль играют именно ваши мысли. Близнецы, ваши планы могут пойти коту под хвост, так как возникнет непредвиденное обстоятельство. Вам придется решать проблему здесь и сейчас, поэтому сегодня лучше не планировать важных дел. Раки, у вас может появиться новое увлечение, которое принесет вам удовольствие. Более того, благодаря этому вы будете вдохновлены и мотивированы. Львы могут оказать влияние на какого-то человека. Ему потребуется ваш совет, потому что вам доверяют. Сделайте все в лучшем виде. Дева, вы будете настроены на общение с разными людьми. На самом деле это хорошо, ведь так вы сможете завести полезные знакомства и убить время, если вам было скучно. Весы, день будет благоприятным для планирования бюджета. Можете порадовать себя подарочком, но не забывайте о близких. Масштабных трат лучше избегать. Скорпионы, в вашей жизни может появиться человек, который спровоцирует у вас желания, страсти и другие сильные эмоциональные порывы. Не исключено, что это может быть экс-партнер. Значит, буква «С», к слову, «экс» только забыли добавить. Стрельцы, если у вас были проблемы в отношениях со второй половинкой, то уже сегодня вы можете их решить. Поговорите по душам, звезды будут на вашей стороне, поэтому все будет хорошо. Козероги, в этот день вы можете проявить все свои профессиональные навыки, начальство оценит ваши старания и обязательно обратит внимание на то, что вы хотите развиваться, ждите интересных предложений. Водолеи, день будет благоприятным для занятий спортом, также вам рекомендуется перейти на правильное питание, чтобы разгрузить свой желудок. Кстати, я уже перешел, я водолей, поэтому прогноз, в общем-то, опоздал немного. Ну и, наконец, рыбы. Ваша фантазия будет на пике, а это значит, что вы можете придумать себе то, чего нет на самом деле. Не давите на людей, пытаясь вынуть из них вашу правду. Вот и весь на сегодня звездный прогноз.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее. Плюс 18, плюс 21. В Риге облачно с прояснениями, временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня возможно также гроза. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
2: Люди ночами.
1: Билеты на FridayTicket.com.

0: то время.
1: Сегодня, друзья, мы поговорим про историю аэрозольного баллона. Не будем долго скрывать этот факт. Значит, нашей программы. Появление аэрозолей отмечено в 1790 году. И именно тогда французские кондитеры обнаружили, что газированный напиток обладает способностью выталкиваться из емкости. А в 1837 был изобретен сифон, специальный бытовой сосуд, в котором стало возможно хранить напитки и газированную воду. В 1862 году ученые провели ряд успешных экспериментов, в которых они распыляли жидкость при помощи сжатого воздуха. Металлические емкости на тот момент были слишком громоздки, так как их изготавливали из тяжелой стали, что коммерчески являлось невыгодным. В 1920-30-х годах в истории аэрозоля произошел значительный прорыв, когда Эрик Андреас Ротхейм, норвежский инженер-химик из Осло, думая, как лучше нанести на свои лыжи воск, изобрел клапан и аэрозольный баллончик, ставший прототипом современного. Вполне сознавая, что его изобретение можно будет использовать для различных целей, Эрик Ротхейм подал заявку на получение патента. Патент способа и устройства для распыления жидкости и полужидкой массы зарегистрировали в 1927. Техническая основа была создана, открыв тем самым путь к дальнейшему совершенствованию этой отрасли. Аэрозольная упаковка Ротхейма вначале не имела коммерческого успеха, и лишь в 1940 году положение изменилось, так как в США началось развитие массового производства аэрозолей. Двум американским ученым Лайлу Гудхью и Уильяму Салливану, служащим департамента сельского хозяйства, был передан заказ от правительства США. Требовалось разработать небольшой аэрозольный баллон, бомбу для насекомых, который должен быть наполнен химическими веществами, находиться под давлением со сжиженным газом. Такие бомбы использовались во Вторую мировую войну американскими войсками в борьбе с вредными насекомыми. О популярности препарата говорит то, с какой легкостью армия США продала его остатки через свои магазины после окончания войны. В целом, за время Второй мировой было произведено 50 миллионов аэрозолей. Считается, что массовое производство началось именно с этого периода. Но и дальнейшее расширение производства привело к тому, что в 1947 для гражданского применения было изготовлено 4,5 почти миллиона аэрозолей. Рост популярности продолжался, и вскоре, чтобы оказаться в Европе, баллончикам пришлось пересечь, ну, сами понимаете, Атлантический океан. Два знаменательных события произошли в 1949-м. Робертом Аппланальпом был изобретен распылительный клапан, имеющий современный вид, а Эдвардом Сеймуром было налажено производство аэрозольной краски по совету его жены Бонни. Хороший совет дала супруга. Во всем мире в наше время насчитывается около 50 разновидностей продукции, выпускающейся в аэрозольной упаковке. Современную жизнь уже невозможно представить без аэрозоля, так как им очень легко и экономично пользоваться. Ну и правда. Только главное, не ставьте на окна, потому что жара, как вы знаете, очень пагубно влияет на такие баллоны. Они могут взорваться и даже возникнуть пожары из-за этого. Также может это опасно. Поэтому будьте умными людьми. Спасибо за внимание.
0: То время.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
3: А я простила, я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
4: Джон Ньюман, Вилли Вильям un vēl septiņi top Baltijas mākslinieki, kuri uzspridzinās šo nakti. 1. augusts, Daugavpils, stadions Lokomotīve. No 18. līdz pašam rītām – muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servis kasēs. Sīgau festivāl 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
5: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: последних новостей.
1: Ну, такая, ну, друзья, очень важная новость, мне кажется, потому что большинство людей, которые слушают нашу программу, наверное, все-таки из Риги, Рижского региона, Рижская дума предупреждает о предположительно замеченной в минувшую субботу в окрестностях Иманты медведицы с медвежатами. Муниципалитет получил информацию о том, что, значит, замеченная медведица с детенышами, сообщил координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы Мартинш Вильямсенс. В настоящее время ответственные службы обследуют территорию, чтобы проверить достоверность этой информации. Я представляю, как они, значит, сидят в укрытии, в кустах, с биноклями, значит, и отслеживают медведицу. Ну, шутка, конечно, так не происходит. А поскольку появление диких животных в городской среде может представлять опасность как для людей, так и для самих животных, жители призывают соблюдать осторожность и не приближаться к медведям. Особенно опасно пытаться фотографировать животных, приманивать их. Защищая детенышей, медведь сможет проявлять агрессию, подчеркнули в Думе. В Ригу время от времени заходят дикие животные. В таких ситуациях самое важное — сохранять спокойствие, не приближаться к ним и немедленно сообщать об этом ответственным службам. Мы призываем всех вести себя ответственно, чтобы защитить и себя, и животных, заявил вице-мэр Риги Эдвард Тратник. В случае встречи с медведем самоуправление рекомендует не приближаться к нему, не фотографировать, не снимать с близкого расстояния, не кормить, не отпугивать. А если зверь находится поблизости, следует сохранять спокойствие и медленно отступить, но не бежать. Нельзя позволять детям подходить к животному, а собак необходимо держать на поводке, поскольку свободно бегающая собака может спровоцировать медведя. Если встреча произошла во время поездки на автомобиле, следует оставаться в машине, не дать зверю беспрепятственно уйти. По возможности следует предупредить других людей, находящихся поблизости. Кроме того, не стоит оставлять в легкодоступных местах пищевые отходы и открытые мусорные контейнеры, которые могут привлечь медведей и других диких животных. Жители, заметившие в городе медведя или другое крупное дикое животное, просят немедленно сообщить об этом в госполицию по телефону 110. Если животное представляет непосредственную угрозу людям, следует звонить по единому номеру экстренной службы 112. Самоуправление также призывает не распространять непроверенную информацию в соцсетях, не мешать работе служб на месте происшествия. Рижская дума продолжает следить за ситуацией и взаимодействует с ответственными службами, чтобы обеспечить общественную безопасность и при необходимости принять дополнительные меры. Я хочу сказать, что действительно Рига достаточно зеленый город, много разных, значит, зеленых зон, лесополосы, и там действительно могут появляться разные животные. В частности, как-то раз мы с сыном ехали из Иманты в сторону Юрмалы, в районе Бабиты, значит, вот на, в общем-то, спуске с трассы на Юрмальскую трассу, с Бабицкой трассы на Юрмальскую трассу, значит, с правой стороны, при движении в Юрмалу, сын увидел, значит, двух, то ли косули, то ли олени, они там бегали, значит, и играли. Территория никак не огорожена, понятно, что это просто бесхозная территория, и животные каким-то образом там появились. И буквально совсем недавно я ехал достаточно поздно в Иманте, где лесополоса, на улицу Слокас, и прямо передо мной пробежал то ли олень, то ли косуля. Ну, наверное, все-таки косуля, судя по всему, и я резко затормозил, в общем, как бы достаточно серьезно испугался, потому что часто там езжу, много лет уже, и первый раз там увидел такого дикого зверя. Вот. Но представил, что я, значит, еду там, и через дорогу переходит медведица с медвежатами. Почему-то, ну, честно говоря, стало жутко. Хотя собираюсь в ближайшее время в отпуск. Хочу посетить парк диких животных в одной интересной экзотической стране. И говорят, там, значит, можно ехать прямо на автомобиле, и животные дикие бегают вокруг тебя. Их можно даже кормить. Интересно. Хорошие очень отзывы, яркие. Надеюсь, что, в общем-то, без приключений. Негативных, конечно, обойдется. Ну, а вообще, друзья мои, конечно, после этих новостей становится страшно, потому что в любой момент можем оказаться мы рядом с медведицей в центре практически города, и что делать. Но думаю, что вот советы Рижской думы нам не очень, честно говоря, помогут в такой ситуации, потому что, ну, как минимум, просто мы, наверное, испугаемся и окажемся в ступоре. Хотя, конечно, надо всегда держать, значит, холодный рассудок и пытаться выйти из любой ситуации. Ну, в общем, надеюсь, вы в ней не окажетесь, конечно. В общем, кто предупрежден, тот вооруженный, имеется в виду, что такое может быть. Ну и, конечно, звоните по телефонам 110-112. Я думаю, что вам помогут. Надеюсь, что без эксцессов, без жертв. И еще животные, чтобы остались целыми. Это тоже очень важно, потому что я люблю животных и считаю, что их надо тоже оберегать, так же, как и человека. Мы продолжаем. Вот такая длинная новость.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии подавляющее большинство водителей превышают разрешенную скорость как минимум на 10 км в час. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: В Латвии 82% водителей склонны превышать разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения. В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, 18% водителей часто, 5% водителей регулярно. По сравнению с опросом 2025 года ситуация существенно не изменилась. Тогда о такой привычке сообщили 83% водителей. Данные опроса свидетельствуют, что разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час склонны превышать 87% мужчин и 77% женщин. Часто или регулярно скорость чаще всего или в 33% случаев превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. В свою очередь, при анализе по месту жительства

0: 40% предприятий свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром Норстат. Данные опроса подтверждают наблюдения. ИИ-решения внедряются в бухгалтерию относительно медленно. В аналогичном опросе Норстат, проведенном в 2024 году, использование ИИ в бухгалтерском учете подтвердили 8% респондентов. Хотя рост остается медленным, интерес к подобным решениям высок. Использовать искусственный интеллект в бухгалтерии хотели бы 36% компаний.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, слабый до умеренного. Под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный-северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла на западе страны. Прохладнее от 18 до 21. В Риге облачно с прояснениями, временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
2: Друзья, мы второй час проекта «Доброе утро» начинается. 27 июля, понедельник на календаре. Мы готовы продолжать. Сегодня праздник под названием «День Акилы» или «Дозоры». Люди сторожат поля. В этот период погода становится переменчивой. На поля часто налетают ветры с дождями и грозами. Они могут навредить урожаю, неубранному сену. Караульные внимательно смотрят, чтобы ветер не разметал сено, а огонь от молнии нанес как можно меньше ущерба. Дозорные также следят за тем, чтобы нечистая сила не обманула людей, не пробралась в дом. По народному поверью, в «День Акилы» она может проникнуть на землю. Нечисть устремляется в завихрение воздуха над полем, принимает образ домашней живности, птицы или животного. В таком облике она проникает в дома. Нечисть посильнее может обернуться ребенком, прикинуться сиротой, разжалобить человека или попросить приют. В этот народный праздник люди задабривают полевого, существо, которое живет на полях. В конце рабочего дня для него в последнем ряду срезанных злаков оставляют небольшой стоп колосьев, рядом ставят кашу в горшочке. Такой обряд проводят для того, чтобы полевой помогал сберечь посев от ненастья и вырастить хороший урожай в следующем году. Дети собирают грибы в лесу. Если в этот день нет осадков, то осень будет недождливой. Восходящее солнце огненного цвета и на небе много облаков. Это к дождю. Если чайки качаются на воде, наоборот, к погожему дню. Вот такие вот интересные приметы для вас в этот понедельник, 27 июля. Всем здравствуйте, я Кирилл Низовцев. До 10 утра буду вместе с вами в программе «Доброе утро» на Авторадио Латвии. Мы продолжаем. Поехали.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, будет идеальным днем этот день, чтобы вы потянули все хвосты, занялись чем-то новым. Вас ждет большой успех, если вы не побоитесь взять на себя ответственность. Тельцы, вы сможете насладиться уютом в доме, гармонией в душе, спокойствием в жизни в целом, если постараетесь с самого утра настроиться на позитив. Большую роль играют именно ваши мысли. Близнецы, ваши планы могут пойти коту под хвост, так как возникнет непредвиденное обстоятельство. Вам придется решать проблему здесь и сейчас, поэтому на сегодня лучше не планировать важных дел. Раки, у вас может появиться новое увлечение, которое принесет вам удовольствие. Более того, благодаря этому вы будете вдохновлены и мотивированы. Львы могут оказать влияние на какого-то человека. Ему потребуется ваш совет, потому что вам доверяют. Сделайте все в лучшем виде. Дева, вы будете настроены на общение с разными людьми. На самом деле это хорошо, ведь так вы сможете завести полезные знакомства и убить время, если вам было скучно. Весы. День будет благоприятным для планирования бюджета. Можете порадовать себя подарочком, но не забывайте о близких. Масштабных трат лучше избегать. Скорпионы, в вашей жизни может появиться человек, который спровоцирует у вас желания, страсть и другие сильные эмоциональные порывы. Не исключено, что это может быть экс-партнер. Значит, букву «С», к слову «экс» только забыли добавить. Стрельцы, если у вас были проблемы в отношениях со второй половинкой, то уже сегодня вы можете их решить. Поговорите по душам, звезды будут на вашей стороне, поэтому все будет хорошо. Козероги, в этот день вы можете проявить все свои профессиональные навыки, начальство оценит ваши старания и обязательно обратит внимание на то, что вы хотите развиваться, ждите интересных предложений. Водолеи, день будет благоприятным для занятий спортом, также вам рекомендуется перейти на правильное питание, чтобы разгрузить свой желудок. Кстати, я уже перешел, я водолей, поэтому прогноз, в общем-то, опоздал немного. Ну и, наконец, рыбы. Ваша фантазия будет на пике, а это значит, что вы можете придумать себе то, чего нет на самом деле. Не давите на людей, пытаясь вынуть из них вашу правду. Вот и весь на сегодня звездный прогноз.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Стартовала заключительная неделя июля. Мы следим за трафиком в латвийской столице, но сначала о рекорде нынешнего года. Дело было вечером в минувшую среду, 22 июля, около 8 вечера в Огре. Водитель Volkswagen Golf не справился с управлением и врезался в электрический столб. Очевидцы предположили, что у мужчины за рулем возникли какие-то проблемы со здоровьем, однако после прибытия медиков и полиции выяснилось, причиной аварии стало сильнейшее алкогольное опьянение. Выдохи водителя 68-го года рождения обнаружили 4,25 промилле алкоголя. В итоге самый пьяный водитель года лишился автомобиля, водительских прав, он заплатит крупный штраф и на него заведено уголовное дело. А по факту аварии еще и начат административный процесс. Здесь, как говорится, без комментариев. Мы переходим к текущей дорожной обстановке. На мониторе без малого 3 балла, дороги загружены на 28%. Есть существенные заторы. Можно выделить классику Густава Земгалагатва перед Брибе со стороны Восточной магистрали, улица Круспилс перед Гранита и Карля Ульманягатва, где ведутся работы между улицами Лепаяс и Яунмоку. На этом участке снят верхний слой асфальта, пока же скорость ограничена 50 км в час, но там быстрее не поедешь, очень много ям и лучше свой транспорт поберечь. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Легкого понедельника и будьте внимательны.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
4: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
5: Скользкие улицы. Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
6: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: последних новостей.
1: Друзья, вот такая важная новость. Латвия стала одной из европейских стран, где пенсионеры чаще всего продолжают работать. Однако для большинства это не добровольный выбор ради активности, а необходимости желания сохранить достойный уровень жизни. По данным Евростата, о состоянии рынка труда в 2023 году наибольшая доля людей, продолжающих работать после выхода на пенсию, была в странах Балтии, в Эстонии 55 почти процентов, в Латвии 44 и в Литве около 44. Наименьшее в Румынии, Греции и Испании. Внимание, в Румынии 1,7% против 44% здесь, в Латвии. Для значительной части работающих пенсионеров в Латвии основной мотивацией для продолжения работы являются финансовые потребности. В странах Балтии примерно 57-58% работающих пенсионеров называют финансы основной мотивацией. Однако есть важный нюанс. Если в Латвии явно доминирует финансовая необходимость, то в Эстонии и Литве гораздо больше пенсионеров указывают на финансовые преимущества. Небольшие пенсии в Латвии просто не оставляют выбора для части общества. Работа в старости становится вопросом выживания. Причины, как исторические, это наследие советских лет, так и структурная теневая экономика, демографическая ситуация, говорит, значит, эксперт портала CV-Market.lv. С одной стороны, демографические тенденции и нехватка рабочей силы делают пожилых специалистов ценным активом для работодателей благодаря их высокой лояльности, надежности и опыту. С другой стороны, мотивация пенсионеров к продолжению работы напрямую зависит от проблем поддержания покупательской способности и коэффициента замещения пенсии, что вынуждает их искать дополнительные источники дохода, делая работу необходимым условием для поддержания уровня жизни и снижения рисков социальной изоляции. Данные Евростат в целом показывают, что жители северных стран работают больше в пенсионные годы, чем жители южных, но мотивация в каждой стране различна. По словам эксперта, следует учитывать и обратную сторону медали. Страны, занимающие лидирующие позиции в статистике работающих пенсионеров, отличаются более гибкими пенсионными системами. Возможность совмещать работу и пенсию без существенных финансовых ограничений, безусловно, является сильным мотиватором. Но не знаю, что касается, значит, пенсионеров, могу сказать, что, наверное, с ранних лет, может быть, и не с ранних лет, ну, давайте, допустим, скажем, что с ранних лет у людей представление такое, что вот сейчас, значит, мы учимся, потом мы работаем активно, зарабатываем большие деньги, значит, и, естественно, на старости выходим на пенсию, и, значит, в это время уже заводим домик где-нибудь на берегу моря, значит, или на берегу пруда, или озера, речки, неважно, нужно подчеркнуть, значит, сидим, кайфуем там, значит, загораем, косим травку иногда, значит, поливаем цветочки, и потом, может быть, внуки, значит, на выходные приезжают или на каникулы, значит, и мы с ними несколько дней в году проводим. Вот такая вот, в общем, картина идеалистическая мира складывается. Но, вы знаете, конечно, не у всех это получается. Конечно, у большинства людей, в общем-то, получается работать. Все совсем не так, как кажется нам в детстве. Жизнь устроена совсем иначе. Я хочу сказать, что, с одной стороны, наверное, здорово, когда пенсионеры работают, когда они продолжают двигаться, когда они посещают разные мероприятия, когда они учатся, учат языки, учат стихи, кто-то учится компьютерной грамотности. Тогда они, наверное, живут. Вы знаете, я вот, мой дедушка, он ушел из жизни в 94 года, ему было. Он до последнего учил стихи, значит, читал их, готовил на кухне, пек торты и т.д. и т.п. и прочее, прочее. И обязательно каждый праздник собирал всю свою семью и сам все готовил, чтобы, значит, ну вот, ощущение жизни имело место быть. Вот. А те, кто, возможно, как-то рано опускает руки и, в общем, начинает лениться, ну, наверное, может быть, судьба говорит, что вы уже все сделали и, в общем, выключает. Выключает порой даже, как мне кажется, выключает жизненные силы. Вот. Наверное, это неправильно сказать с моей стороны, но, тем не менее, вот я так заметил. Поэтому, может быть, идеальный мир, идеальная картинка это и не нужна. Когда-то, да, какое-то количество дней в году отдыхайте, кайфуйте. Ну, в общем-то, живите активно. Я думаю, что это гораздо, наверное, все-таки лучше для вас, уважаемые сеньоры, как говорится. Вот, я хочу еще в этой новости кое-что сказать про магазины, которых, в общем-то, уже нет в Латвии, магазины Мэры. Значит, многие пенсионеры, говорят, там закупались, и там были низкие цены. Значит, магазины закрыли, потому что владелец попал под санкции. Но, как пишут знающие люди, буквально какое-то время, неделя-две, и, значит, поменяют там какие-то учредительные документы, значит, и магазин откроется вновь. Поэтому, друзья мои, как говорится, спокуха, терпение, терпение, все обязательно будет. Но, во всяком случае, так пишут в интернете. Вот то, что я прочитал, то вам и рассказываю. В общем, уважаемые активные наши, любимые наши, не падайте духом. Вот, жизнь продолжается, все будет хорошо. Живите до 100 лет и больше и получайте удовольствие от этой жизни. Мы продолжаем.
0: из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее. Плюс 18, плюс 21. В Риге облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня возможно также гроза. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40%.

0: из последних новостей.
1: Ну, такая, друзья, очень важная новость, мне кажется, потому что большинство людей, которые слушают нашу программу, наверное, все-таки из Риги, Рижского региона, Рижская дума предупреждает о предположительно замеченной в минувшую субботу в окрестностях Иманты медведицы с медвежатами. Муниципалитет получил информацию о том, что, значит, замеченная медведица с детенышами, сообщил координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы Мартин Вильямсенс. В настоящее время ответственные службы обследуют территорию, чтобы проверить достоверность этой информации. Я представляю, как они, значит, сидят в укрытии, в кустах, с биноклями, значит, и отслеживают медведицу. Ну, шутка, конечно, так не происходит. А поскольку появление диких животных в городской среде может представлять опасность как для людей, так и для самих животных, жители призывают соблюдать осторожность и не приближаться к медведям. Особенно опасно пытаться фотографировать животных, приманивать их. Защищая детенышей, медведица может проявлять агрессию, подчеркнули в Думе. В Ригу время от времени заходят дикие животные. В таких ситуациях самое важное — сохранять спокойствие, не приближаться к ним и немедленно сообщать об этом ответственным службам. Мы призываем всех вести себя ответственно, чтобы защитить и себя, и животных, заявил вице-мэр Риги Эдвард Радник. В случае встречи с медведем самоуправление рекомендует не приближаться к нему, не фотографировать, не снимать с близкого расстояния, не кормить, не отпугивать. А если зверь находится поблизости, следует сохранять спокойствие и медленно отступить, но не бежать. Нельзя позволять детям подходить к животному, а собак необходимо держать на поводке, поскольку свободно бегающая собака может спровоцировать медведя. Если встреча произошла во время поездки на автомобиле, следует оставаться в машине, не дать зверю беспрепятственно уйти. По возможности следует предупредить других людей, находящихся поблизости. Кроме того, не стоит оставлять в легкодоступных местах пищевые отходы, открытые мусорные контейнеры, которые могут привлечь медведей и других диких животных. Жители, заметившие в городе медведя или другое крупное дикое животное, просят немедленно сообщить об этом в госполицию по телефону 110. Если животное представляет непосредственную угрозу людям, следует звонить по единому номеру экстренной службы 112. Самоуправление также призывает не распространять непроверенную информацию в соцсетях, не мешать работе служб на месте происшествия. Рижская дума продолжает следить за ситуацией и взаимодействует с ответственными службами, чтобы обеспечить общественную безопасность и при необходимости принять дополнительные меры. Я хочу сказать, что действительно Рига достаточно зеленый город, много разных, значит, зеленых зон, лесополосы, и там действительно могут появляться разные животные. В частности, как-то раз мы с сыном ехали из Иманты в сторону Юрмалы, в районе Бабиты, значит, вот на, в общем-то, спуске с трассы на Юрмальскую трассу, с Бабицкой трассы на Юрмальскую трассу, значит, с правой стороны, при движении в Юрмалу, сын увидел, значит, двух, то ли косули, то ли олени, они там бегали, значит, и играли. Территория никак не огорожена, понятно, что это просто бесхозная территория, и животные каким-то образом там появились. И буквально совсем недавно я ехал достаточно поздно в Иманте, где лесополоса, на улице Слокас, и прямо передо мной пробежал то ли олень, то ли косуля. Но, наверное, все-таки косуля, судя по всему, и я резко затормозил, в общем, как бы достаточно серьезно испугался, потому что часто там езжу, много лет уже, и первый раз там увидел такого дикого зверя. Вот. Но представил, что я, значит, еду там, и через дорогу переходит медведица с медвежатами. Почему-то, ну, честно говоря, стало жутко. Хотя собираюсь в ближайшее время в отпуск. Хочу посетить парк диких животных в одной интересной экзотической стране. И говорят, там, значит, можно ехать прямо на автомобиле, и животные дикие бегают вокруг тебя. Их можно даже кормить. Интересно. Хорошие очень отзывы, яркие. Надеюсь, что, в общем-то, без приключений. Негативно, конечно, обойдется. Ну, а вообще, друзья мои, конечно, после этих новостей становится страшно, потому что в любой момент можем оказаться мы рядом с медведицей в центре практически города, и что делать. Но думаю, что вот советы Рижской думы нам не очень, честно говоря, помогут в такой ситуации, потому что, ну, как минимум, просто мы, наверное, испугаемся и окажемся в ступоре. Хотя, конечно, надо всегда держать, значит, холодный рассудок и пытаться выйти из любой ситуации. Ну, в общем, надеюсь, вы мне не окажетесь, конечно. В общем, кто предупрежден, тот вооруженный, имеется в виду, что такое может быть. Ну и, конечно, звоните по телефонам 110-112. Я думаю, что вам помогут. Надеюсь, что без эксцессов, без жертв. И еще животные, чтобы остались целыми. Вот это тоже очень важно, потому что я люблю животных и считаю, что их надо тоже оберегать, так же, как и человека. Мы продолжаем. Вот такая длинная новость.
0: Из последних новостей.

0: Монитор.
1: Минуло полчаса, мы остаемся на магистралях и улицах латвийской столицы, следим за дорожной обстановкой. Трафик за это время прибавил балл, без малого была тройка, но сейчас ближе к четверке. Время от времени идущий дождь немного усложняет обстановку. Благо, лето у нас продолжается, транспорта не так много, как, например, будет после сезона отпусков и школьных каникул, тем не менее, в городе есть проблемные места. В первую очередь, это участок на Карле Ульмане-Гатве от Лепес до Яунмуку, там продолжаются дорожные работы, снят верхний слой асфальта и, видимо, скоро будет положен новый. Пока же скорость снижена до 50 км в час, и более чем 20-минутная пробка в направлении Юрмалского шоссе протянулась аж из-за улицы Лепаяс, примерно от автосалона «Мустанг Авто» до съезда с Островного моста. Кроме того, никуда не исчезает классика на Густава Земгала-Гатва перед Брейбас в сторону порта и притормаживает улица Круспилс перед Гранита, особенно со стороны моста Славу. Если объехать эти места, то в остальном в городе вполне благоприятный трафик. Мы продолжаем движение только вперед и остаемся внимательными. Меня зовут Владимир Тин. Хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
0: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидуем.
0: Платина.

Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: время.
1: Сегодня, друзья, мы поговорим про историю аэрозольного баллона. Не будем долго скрывать этот факт, значит, нашей программы. Появление аэрозолей отмечено в 1790 году. И именно тогда французские кондитеры обнаружили, что газированный напиток обладает способностью выталкиваться из емкости. А в 1837 был изобретен сифон, специальный бытовой сосуд, в котором стало возможно хранить напитки и газированную воду. В 1862 году ученые провели ряд успешных экспериментов, в которых они распыляли жидкость при помощи сжатого воздуха. Металлические емкости на тот момент были слишком громоздки, так как их изготавливали из тяжелой стали, что коммерчески являлось невыгодным. В 1920-30-х годах в истории аэрозоля произошел значительный прорыв, когда Эрик Андреас Ротхейм, норвежский инженер-химик из Осло, думая, как лучше нанести на свои лыжи воск, изобрел клапан и аэрозольный баллончик, ставший прототипом современного. Вполне сознавая, что его изобретение можно будет использовать для различных целей, Эрик Ротхейм подал заявку на получение патента. Патент способа и устройства для распыления жидкости и полужидкой массы зарегистрировали в 1927. Техническая основа была создана, открыв тем самым путь к дальнейшему совершенствованию этой отрасли. Аэрозольная упаковка Ротхейма вначале не имела коммерческого успеха, и лишь в 1940 году положение изменилось, так как в США началось развитие массового производства аэрозолей. Двум американским ученым Лайлу Гудхью и Уильяму Салливану, служащим департамента сельского хозяйства, был передан заказ от правительства США. Требовалось разработать небольшой аэрозольный баллон, бомбу для насекомых, который должен быть наполнен химическими веществами, находиться под давлением со сжиженным газом. Такие бомбы использовались во Вторую мировую войну американскими войсками в борьбе с вредными насекомыми. О популярности препарата говорит то, с какой легкостью армия США продала его остатки через свои магазины после окончания войны. В целом, за время Второй мировой было произведено 50 миллионов аэрозолей. Считается, что массовое производство началось именно с этого периода. Но и дальнейшее расширение производства привело к тому, что в 1947 для гражданского применения было изготовлено 4,5 почти миллиона аэрозолей. Рост популярности продолжался, и вскоре, чтобы оказаться в Европе, баллончикам пришлось пересечь, ну, сами понимаете, Атлантический океан. Два знаменательных события произошли в 1949-м. Робертом Аппланальпом был изобретен распылительный клапан, имеющий современный вид, а Эдвардом Сеймуром было налажено производство аэрозольной краски по совету его жены Бонни. Хороший совет дала супруга. Во всем мире в наше время насчитывается около 50 разновидностей продукции, выпускающейся в аэрозольной упаковке. Современную жизнь уже невозможно представить без аэрозоля, так как им очень легко и экономично пользоваться. Ну и правда. Только главное, не ставьте на окна, потому что жара, как вы знаете, очень пагубно влияет на такие баллоны. Они могут взорваться и даже возникнуть пожары из-за этого. Также может это опасно. Поэтому будьте умными людьми. Спасибо за внимание.
0: До времени.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В интернете совершается около 15% сексуальных преступлений против детей. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Около 15% сексуальных преступлений против детей совершается в интернете. А борьба с детской порнографией в сети становится все сложнее, свидетельствует подготовленный Министерством внутренних дел доклад для правительства. МВД отмечает, что дело Джеффри Эпштейна ярко высветило механизмы вербовки несовершеннолетних с целью сексуальной эксплуатации и показало, что торговля людьми тесно связана с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Для этих преступных деяний часто характерны схожие методы вербовки, схожие группы риска и пересекающиеся формы эксплуатации. Поэтому предотвращение торговли людьми следует рассматривать в совокупности с другими случаями сексуального насилия над детьми и сексуальной эксплуатации, уделяя больше внимания случаям, связанным с целью получения прибыли. Имеющиеся статистические данные о пострадавших несовершеннолетних показывают, что чаще всего регистрируются преступления против нравственности и половой неприкосновенности ребенка, составляющие 45,2% от всех видов преступлений против потерпевшего. Вторую по величине группу потерпевших составляют жертвы жестокости и насилия 27,8%, за которыми следуют преступления против жизни и здоровья 10,4% и имущественные преступления 5,3%. Таким образом, сексуальное насилие и другие преступления против половой неприкосновенности детей по-прежнему являются одной из самых серьезных проблем безопасности детей в Латвии.

0: характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. В свою очередь, в цифровой среде чаще встречается понуждение к вступлению в сексуальные действия. В интернет-среде также довольно часто констатируются нарушения правил оборота материалов порнографического характера. Материалы сексуальной эксплуатации детей, попадающие в интернет, могут бесконтрольно распространяться и использоваться повторно, нанося тем самым длительный вред потерпевшему. Борьба с детской порнографией в сети становится все сложнее, поскольку преступники обмениваются не только запрещенными материалами, но и методами поиска потенциальных жертв, а также способами избежать обнаружения, признает МВД. Хотя в Латвии в целом создана всеобъемлющая нормативная и институциональная база для защиты детей от сексуальной эксплуатации и торговли людьми, МВД признает, что существует ряд областей, требующих улучшений.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, слабый до умеренного. Под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный-северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла на западе страны. Прохладнее от 18 до 21. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
2: Друзья, мы третий час проекта «Доброе утро». Здравствуйте всем, я Кирилл Несовцев. Продолжая эфир, до конца этого часа будем вместе. Сегодня 27 июля, понедельник. В этот день на свет появились знаменитые люди. Это, в общем, начнем с такого альтернативного товарища, солист группы «Сектор газа». Юрий Хой родился в этот день. Марис Лиепа, знаменитый советский артист балета. Также, значит, кто еще? Артист театра и кино Николай Черкасов. Русская балерина, актриса кино и педагог Вера Каралли. Также журналист Владимир Короленко. Людвиг Нобель, знаменитый шведский предприниматель-изобретатель, брат Альфреда Нобеля. Александр Дюма, сын, французский драматург, родился в этот день. Денис Давыдов, русский поэт пушкинской плеяды, партизан, между прочим. И Шарлотта Корде, французская дворянка, жирондистка, убийца Жана Поля Марата. Вот такие вот люди тоже, в общем-то, вошли в историю. Ну, люди есть разные, все-таки будем надеяться, что в основном будут миролюбивые, добрые, как говорят англичане, kind-hearted, да, то есть такие прям вот, значит, очень приятные сердцем. Я люблю таких людей, которые располагают, которые как бы приглашают согреться своего рода. Надеюсь, в вашем окружении будут именно такие. Ну, конечно, если у вас сегодня или у ваших друзей и близких день рождения, какой-то другой личный праздник, поздравляю от души, 27 июля. В этот день, в общем-то, я вспоминаю свою маму, которая родилась, позвольте уж, пользуясь случаем, скажу, в этот день, уже нет ее в живых, к сожалению, но, в общем-то, день остался в памяти и в числе каких-то вот таких ярких дней года. Я Кирилл Низовцев, продолжаю эфир, друзья мои, доброе утро!
1: Доброе утро!
3: Доброе утро!
1: С Кириллом Низовцевым!

0: последних новостей.
1: Друзья, вот такая важная новость. Латвия стала одной из европейских стран, где пенсионеры чаще всего продолжают работать. Однако для большинства это не добровольный выбор ради активности, а необходимости желания сохранить достойный уровень жизни. По данным Евростата, о состоянии рынка труда в 2023 году наибольшая доля людей, продолжающих работать после выхода на пенсию, была в странах Балтии, в Эстонии 55 почти процентов, в Латвии 44 и в Литве около 44. Наименьшая в Румынии, Греции и Испании. Внимание, в Румынии 1,7%. Против 44% здесь, в Латвии. Для значительной части работающих пенсионеров в Латвии основной мотивацией для продолжения работы являются финансовые потребности. В странах Балтии примерно 57-58% работающих пенсионеров называют финансы основной мотивацией. Однако есть важный нюанс. Если в Латвии явно доминирует финансовая необходимость, то в Эстонии и Литве гораздо больше пенсионеров указывают на финансовые преимущества. Небольшие пенсии в Латвии просто не оставляют выбора для части общества. Работа в старости становится вопросом выживания. Причины как исторические, это наследие советских лет, так и структурная теневая экономика, демографическая ситуация, говорит эксперт портала CV Market LV. С одной стороны, демографические тенденции и нехватка рабочей силы делают пожилых специалистов ценным активом для работодателей благодаря их высокой лояльности, надежности и опыту. С другой стороны, мотивация пенсионеров к продолжению работы напрямую зависит от проблем поддержания покупательской способности и коэффициента замещения пенсии, что вынуждает их искать дополнительные источники дохода, делая работу необходимым условием для поддержания уровня жизни и снижения рисков социальной изоляции. Данные Евростат в целом показывают, что жители северных стран работают больше в пенсионные годы, чем жители южных, но мотивация в каждой стране различна. По словам эксперта, следует учитывать и обратную сторону медали. Страны, занимающие лидирующие позиции в статистике работающих пенсионеров, отличаются более гибкими пенсионными системами. Возможность совмещать работу и пенсию без существенных финансовых ограничений, безусловно, является сильным мотиватором. Но, не знаю, что касается, значит, пенсионеров, могу сказать, что, наверное, с ранних лет, может быть, и не с ранних лет, давайте, допустим, скажем, что с ранних лет у людей представление такое, что вот сейчас, значит, мы учимся, потом мы работаем активно, зарабатываем большие деньги, значит, и, естественно, на старости выходим на пенсию, и, значит, в это время уже заводим домик где-нибудь на берегу моря, значит, или на берегу пруда, или озера, речки, неважно, нужно подчеркнуть, значит, сидим, кайфуем там, значит, загораем, косим травку иногда, значит, поливаем цветочки, и потом, может быть, внуки, значит, на выходные приезжают или на каникулы, значит, и мы с ними несколько дней в году проводим. Вот такая вот, в общем, картина идеалистическая мира складывается. Но, вы знаете, конечно, не у всех это получается. Конечно, у большинства людей, в общем-то, получается работать. Все совсем не так, как кажется нам в детстве. Жизнь устроена совсем иначе. Я хочу сказать, что, с одной стороны, наверное, здорово, когда пенсионеры работают, когда они продолжают двигаться, когда они посещают разные мероприятия, когда они учат языки, учат стихи, кто-то учится компьютерной грамотности. Тогда они, наверное, живут. Вы знаете, я вот, мой дедушка, он ушел из жизни в 94 года, ему было. Он до последнего учил стихи, значит, читал их, готовил на кухне, пек торты и т.д. и т.п. и прочее, прочее. И обязательно каждый праздник собирал всю свою семью и сам все готовил, чтобы, значит, ну вот, ощущение жизни имело место быть. Вот. А те, кто, возможно, как-то рано опускает руки и, в общем, начинает лениться, ну, наверное, может быть, судьба говорит, что вы уже все сделали и, в общем, выключает. Выключает порой даже, как мне кажется, выключает жизненные силы. Вот. Наверное, это неправильно сказать с моей стороны, но, тем не менее, вот я так заметил. Поэтому, может быть, идеальный мир, идеальная картинка это и не нужна. Когда-то, да, какое-то количество дней в году отдыхайте, кайфуйте. Ну, в общем-то, живите активно. Я думаю, что это гораздо, наверное, все-таки лучше для вас, уважаемые сеньоры, как говорится. Вот, я хочу еще в этой новости кое-что сказать про магазины, которых, в общем-то, уже нет в Латвии, магазины Мэры. Значит, многие пенсионеры, говорят, там закупались, и там были низкие цены. Значит, магазины закрыли, потому что владелец попал под санкции. Но, как пишут знающие люди, буквально какое-то время, неделя-две, и, значит, поменяют там какие-то учредительные документы, значит, и магазин откроется вновь. Поэтому, друзья мои, как говорится, спокуха, терпение. Терпение, все обязательно будет. Но, во всяком случае, так пишут в интернете. Вот то, что я прочитал, то вам и рассказываю. В общем, уважаемые активные наши, любимые наши, не падайте духом. Вот, жизнь продолжается, все будет хорошо. Живите до 100 лет и больше и получайте удовольствие от этой жизни. Мы продолжаем.
0: из последних новостей.

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.

0: нервы. Нойз МС. На крыльях нашей любви. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, будет идеальным днем этот день, чтобы вы потянули все хвосты, занялись чем-то новым. Вас ждет большой успех, если вы не побоитесь взять на себя ответственность. Тельцы, вы сможете насладиться уютом в доме, гармонией в душе, спокойствием в жизни в целом, если постараетесь с самого утра настроиться на позитив. Большую роль играют именно ваши мысли. Близнецы, ваши планы могут пойти коту под хвост, так как возникнет непредвиденное обстоятельство. Вам придется решать проблему здесь и сейчас, поэтому на сегодня лучше не планировать важных дел. Раки, у вас может появиться новое увлечение, которое принесет вам удовольствие. Более того, благодаря этому вы будете вдохновлены и мотивированы. Львы могут оказать влияние на какого-то человека. Ему потребуется ваш совет, потому что вам доверяют. Сделайте все в лучшем виде. Дева, вы будете настроены на общение с разными людьми. На самом деле это хорошо, ведь так вы сможете завести полезные знакомства и убить время, если вам было скучно. Весы, день будет благоприятным для планирования бюджета. Можете порадовать себя подарочком, но не забывайте о близких. Масштабных трат лучше избегать. Скорпионы, в вашей жизни может появиться человек, который спровоцирует у вас желания, страсти и другие сильные эмоциональные порывы. Не исключено, что это может быть экс-партнер. Значит, буква «С», к слову «экс» только забыли добавить. Стрельцы, если у вас были проблемы в отношениях со второй половинкой, то уже сегодня вы можете их решить. Поговорите по душам, звезды будут на вашей стороне, поэтому все будет хорошо. Козероги, в этот день вы можете проявить все свои профессиональные навыки, начальство оценит ваши старания и обязательно обратит внимание на то, что вы хотите развиваться, ждите интересных предложений. Водолеи, день будет благоприятным для занятий спортом, также вам рекомендуется перейти на правильное питание, чтобы разгрузить свой желудок. Кстати, я уже перешел, я водолей, поэтому прогноз, в общем-то, опоздал немного. Ну и, наконец, рыбы. Ваша фантазия будет на пике, а это значит, что вы можете придумать себе то, чего нет на самом деле. Не давите на людей, пытаясь вынуть из них вашу правду. Вот и весь на сегодня звездный прогноз.
0: Звездный прогноз.

Не трезвонит больше телефон, ветер злится, листья обрывает, уезжает

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее. Плюс 18, плюс 21. В Риге облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу сервис».
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maksima, lai nekā netrūktu!
2: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн».

0: последних новостей.
1: Ну, такая, друзья, очень важная новость, мне кажется, потому что большинство людей, которые слушают нашу программу, наверное, все-таки из Риги, Рижского региона. Рижская дума предупреждает о предположительно замеченной в минувшую субботу в окрестностях Иманты медведицы с медвежатами. Муниципалитет получил информацию о том, что замечена медведица с детенышами, сообщил координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы Мартин Вильямсенс. В настоящее время ответственные службы обследуют территорию, чтобы проверить достоверность этой информации. Я представляю, как они, значит, сидят в укрытии, в кустах, с биноклями, значит, и отслеживают медведицу. Ну, шутка, конечно, так не происходит. А поскольку появление диких животных в городской среде может представлять опасность как для людей, так и для самих животных, жители призывают соблюдать осторожность и не приближаться к медведям. Особенно опасно пытаться фотографировать животных, приманивать их. Защищая детенышей, медведица может проявлять агрессию, подчеркнули в Думе. В Ригу время от времени заходят дикие животные. В таких ситуациях самое важное – сохранять спокойствие, не приближаться к ним и немедленно сообщать об этом ответственным службам. Мы призываем всех вести себя ответственно, чтобы защитить и себя, и животных, заявил вице-мэр Риги Эдвард Тратник. В случае встречи с медведем самоуправление рекомендует не приближаться к нему, не фотографировать, не снимать с близкого расстояния, не кормить, не отпугивать. А если зверь находится поблизости, следует сохранять спокойствие и медленно отступить, но не бежать. Нельзя позволять детям подходить к животному, а собак необходимо держать на поводке, поскольку свободно бегающая собака может спровоцировать медведя. Если встреча произошла во время поездки на автомобиле, следует оставаться в машине, не дать зверю беспрепятственно уйти. По возможности следует предупредить других людей, находящихся поблизости. Кроме того, не стоит оставлять в легкодоступных местах пищевые отходы, открытые мусорные контейнеры, которые могут привлечь медведей и других диких животных. Жители, заметивших в городе медведя или другое крупное дикое животное, просят немедленно сообщить об этом в госполицию по телефону 110. Если животное представляет непосредственную угрозу людям, следует звонить по единому номеру экстренной службы 112. Самоуправление также призывает не распространять непроверенную информацию в соцсетях, не мешать работе служб на месте происшествия. Рижская дума продолжает следить за ситуацией и взаимодействует с ответственными службами, чтобы обеспечить общественную безопасность и при необходимости принять дополнительные меры. Я хочу сказать, что действительно Рига достаточно зеленый город, много разных, значит, зеленых зон, лесополосы, и там действительно могут появляться разные животные. В частности, как-то раз мы с сыном ехали из Иманты в сторону Юрмалы, в районе Бабиты, значит, вот на, в общем-то, спуске с трассы на Юрмальскую трассу, с Бабицкой трассы на Юрмальскую трассу, значит, с правой стороны, при движении в Юрмалу, сын увидел, значит, двух, то ли косули, то ли олени, они там бегали, значит, и играли. Территория никак не огорожена, понятно, что это просто бесхозная территория, и животные каким-то образом там появились. И буквально совсем недавно я ехал достаточно поздно в Иманте, где лесополоса, на улице Слокас, и прямо передо мной пробежал то ли олень, то ли косуля. Но, наверное, все-таки косуля, судя по всему. И я резко затормозил, в общем, как бы достаточно серьезно испугался, потому что часто там езжу, много лет уже, и первый раз там увидел такого дикого зверя. Вот. Но представил, что я, значит, еду там, и через дорогу переходит медведица с медвежатами. Почему-то, ну, честно говоря, стало жутко. Хотя собираюсь в ближайшее время в отпуск. Хочу посетить парк диких животных в одной интересной экзотической стране. И говорят, там, значит, можно ехать прямо на автомобиле, и животные дикие бегают вокруг тебя. Их можно даже кормить. Интересно. Хорошие очень отзывы, яркие. Надеюсь, что, в общем-то, без приключений негативных, конечно, обойдется. Ну, а вообще, друзья мои, конечно, после этих новостей становится страшно, потому что в любой момент можем оказаться мы рядом с медведицей в центре практически города, и что делать. Но думаю, что вот советы Рижской думы нам не очень, честно говоря, помогут в такой ситуации, потому что, ну, как минимум, просто мы, наверное, испугаемся и окажемся в ступоре. Хотя, конечно, надо всегда держать, значит, холодный рассудок и пытаться выйти из любой ситуации. Ну, в общем, надеюсь, вы в ней не окажетесь, конечно. В общем, кто предупрежден, тот вооружен, имеется в виду, что такое может быть. Ну и, конечно, звоните по телефонам 110-112. Я думаю, что вам помогут. Надеюсь, что без эксцессов, без жертв. И еще животные, чтобы остались целыми. Вот это тоже очень важно, потому что я люблю животных и считаю, что их надо тоже оберегать, так же, как и человека. Мы продолжаем. Вот такая длинная новость.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор. Завершился утренний час пик в латвийской столице. Кто-то уже заехал на трудовые места, ну а кто-то продолжает движение. Но прежде чем перейти к текущей обстановке, отметим, на максимуме перед 9 часами трафик прибавил еще и с запасом преодолел отметку 4 балла. Загруженность дорог лишь на 1% была ниже среднего уровня для этого времени. 17 заторов по всему городу, общей протяженностью более 11 километров. К этой минуте трафик немного снизился, находится в диапазоне от 3 до 4 баллов. Если на многих второстепенных дорогах в данный момент свободное движение, то на важных и основных есть затруднения. Самое существенное на Карле Ульмане Гатве по направлению к Юрманскому шоссе, где на участке от Лепес до Яунмоку ведутся дорожные работы. Снят верхний слой асфальта, скорость ограничена 50 км в час. Судя по нашей информации, там перекрыта правая полоса, а движение осуществляется по левой. Здесь до сих пор солидная пробка, можно оставить от 10 до 20 минут. Это самое проблемное место в городе, и лучше, наверное, его объехать. Мы же перейдем к сводке госполиции за вчерашнее воскресенье. Оно прошло относительно спокойно. 37 ДТП, трое человек пострадали, в том числе велосипедисты, двое на электрогаджетах. Патрульные составили 58 протоколов за различные нарушения, задержали троих в состоянии алкогольного опьянения. Все трое пошли по уголовной статье, лишились прав, помимо крупного штрафа. Один выплатит номинальную стоимость автомобиля, у двоих машины конфискованы. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Мартин. Всем желаю хорошего дня и безопасных дорог.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Норсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Норсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Снижаем цены на замороженные продукты. Опускаем цены. В магазинах Lidl с понедельника. Картофельные дольки 750 грамм, евро 79. Пицца с салями 3 по 350 грамм, 4,49. И овощная смесь с картофелем 450 грамм, евро 15. Lidl. Стоит того.
4: Как будто я Моцарт спелету группа Metallica. Классическая музыка с хулиганами группа Da Gamba. Арияно концерт шоу Моцарталика. Xiaomi Arena Rīga 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Друзья, ну вот такой была программа «Доброе утро». Сегодня, в понедельник, 27 июля, вот так вот мы открыли новую рабочую неделю. Ну и в завершении хорошая новость. Ну, как сказать, даже не новость, это скорее просто постфактум. Состоялся фестиваль «Лайм и Вайкули Рандеву» целых 3 дня. Насколько я понимаю, 3 вечера были яркие концерты. И, судя по публикациям в соцсетях, они просто, в общем-то, не останавливались. Просто поток вот шел публикации, выступил тот-то, выступил тот-то. Люди какие, значит, там в восторге. То все 5-10, я могу сказать, что, наверное, вот спустя много лет, как этот фестиваль уже идет, все-таки окончательно, без поворота, народ этот фестиваль принял, общество его оценило по достоинству и все-таки, наверное, поставило в рейтинг топовых культурных событий Латвии. Это 100%, потому что действительно видно, с какой любовью все это дело описывалось многими, многими зрителями. И, в общем-то, также видно, с какой ненавистью многие писали про это событие. И в этом году особенно это была ненависть. Тоже я ее читал. И, наверное, вы также с этим хейтом, как говорится, столкнулись. В любом случае, какие бы артисты ни выступали, я считаю, что в любом случае это праздник, в любом случае это событие. И дай бог, чтобы побольше праздников, которые поднимают настроение, в этом мире было для каждого из нас. Ждем, в общем-то, следующего года. Хотя я на мероприятии, честно говоря, ни разу не был, как бы, и как-то не было мысли даже посетить. Вот. Но, может быть, в следующем году все получится. Спасибо. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Прощаюсь на сегодня. Завтра после 7 утра вновь встретимся. Прекрасного дня, шикарного вечера. До встречи в эфире. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про мошенников.
1: Государственная полиция получила информацию о мошенническом сайте, на котором опубликована фейковая публикация, незаконно использующая изображение государственного должностного лица. Мошенники создали сайт, визуально напоминающий известный новостной портал. На этом сайте опубликована фейковая статья о якобы успешном опыте работы госчиновника на инвестиционной платформе, сообщает госполиция. С целью привлечения внимания пользователей был использован эмоционально-сенсационный заголовок, создающий впечатление, что публикация раскроет жителям ранее неизвестную информацию. В таких схемах мошенники обычно используют изображения и имена известных людей, чтобы создать ощущение доверия и убедить вкладывать средства. Госполиция напоминает, что мошенники внимательно следят за событиями в Латвии, оперативно адаптируя свои схемы к актуальным темам в обществе. Решение искусственного интеллекта тоже все чаще используют для создания более убедительных изображений, видео и других цифровых материалов. Прежде чем вкладывать инвестиции во что-либо, полиция призывает всегда проверять, получил ли конкретный поставщик финансовых услуг лицензию на деятельность в Латвии.
3: Про исследования.
1: В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке «Цитаделла» со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка «Цитаделла» Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома

0: К вечеру возможна гроза. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые со временем не теряют своего очарования, а в новом прочтении обретают вторую жизнь. Именно такую премьеру представила группа «Новые самоцветы. Танцы на воде». Мы уже не раз убеждались, что этот коллектив умеет бережно переосмысливать известные композиции, сохраняя их настроение и добавляя современное звучание. На этот раз музыканты вдохнули новую жизнь в песню, впервые прозвучавшую в исполнении Вадима Усланова и ставшую одним из заметных хитов. В новой версии «Танцы на воде» сохранились легкость и летнее настроение оригинала. А фирменная энергетика «Новых самоцветов» сделала композицию еще более современной и свежей. Встречайте!

0: Реклама. ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
1: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
0: И в ПТА каждый клиент – босс.
1: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
2: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Скользкие улицы.
5: Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис ОВ.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Куда-то убегает вдаль дорога, мелькают огоньки, мерцает свет. До города осталось сжать нога совсем немного, и вся усталость вмиг сойдет на нет. Когда увижу добрую улыбку и нежно к тебе, милая, прильну, забуду до утра все передряги жизни, и как младенец сразу я засну. Шоферская доля ни мед, ни сахар, но без нас никак не обойтись. Наша жизнь — дорога в жару и холод. Только ты меня, любимая, дождись. Страна большая, сразу не объедешь, полжизни надо, чтоб проколесить. Но мы, как черт упрямый, покоряем километры, чтоб груз без опозданий довести. А после я опять поеду к дому, к тебе, родная, я спешу быстрей. Дай бог, чтоб ровною была моя дорога и встретиться с тобою поскорей. Шоферская доля

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее. Плюс 18, плюс 21. В Риге облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня возможно также гроза. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: 31 июля.
1: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.

0: Реклама.
1: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Цинтари». Вера Прежнего.
4: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
4: А я простила,
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Цинтари». Билеты в кассах «Билишу-сервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про изменения.
1: В Латвии не требуются дорожные знаки, указывающие на Россию и Беларусь, заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. Он отметил, что в феврале этого года Министерство сообщения представило информационный доклад, в котором предусмотрены изменения и исправления к 30 сентября этого года дорожных знаков, указывающих на Россию и Беларусь. Несколько недель назад мы напомнили офису нового премьер-министра об этом докладе, подчеркнул Козловскис. Министр отметил, что доклад уже подготовлен и зависит от офиса премьер-министра, когда он будет включен в повестку дня госканцелярии. В Минсообщение указали, что затраты на частичные корректировки или полную замену 235 дорожных знаков, в которых указаны названия населенных пунктов России и Беларуси, могут составить примерно 120 тысяч евро.
2: Про финансы.
1: У жителей Латвии на банковских счетах без дела лежат около 12 миллиардов евро, пишет Диена. Для сравнения, вложения на третьем пенсионном уровне составляют примерно 1 миллиард евро. Тем не менее, в Латвии можно наблюдать положительные тенденции в увеличении объема инвестиций. Число инвесторов в последние годы существенно выросло, хотя их удельный вес по-прежнему остается довольно низким. Данные Светбанка о клиентах банка показывают, что в Латвии финансовые инструменты инвестируют лишь 6%, тогда как в Эстонии 12%, а в Литве 8%. Позитивным фактором является то, что за последние 5 лет число частных инвесторов увеличилось в 5 раз. При этом средний возраст инвестора за это время снизился с 47 до 38 лет. Те, кто уже инвестирует, стал старше, но приходят также много молодых людей. Люди начинают инвестировать в 18, 20 и в 25 лет, когда начинают работать, сообщил руководитель отдела поддержки инвестиций Светбанк Кристапс Копшталс. Он подчеркнул, что основная сумма вложений в ценные бумаги за последние 5 лет выросла в 4 раза. Чем состоятельнее клиенты, тем больше они инвестируют. В то же время, чем старше человек, тем он осторожнее. Больше денег держит на депозитах, отметил Копшталс. Как показал опрос Светбанк, 57% жителей Латвии воздерживаются от инвестиций из-за риска потерять средства, 46% из-за недостаточных знаний об инвестициях, 26% из-за нехватки времени для изучения и управления инвестициями, а 37% просто не имеют средств, чтобы инвестировать.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный и юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди.

0: Дело мастера.
1: Иногда в ремонте мелочи решают все. Например, когда нужно аккуратно приклеить пластиковый уголок к панели, чтобы закрыть стык или оформить край. От выбора клея зависит, насколько надежным и долговечным будет результат. Лучше всего с этой задачей справляются жидкие гвозди на полиуретановой основе. Они обеспечивают прочное сцепление и хорошо держат при перепадах температуры и влажности. Такой клей наносят равномерно тонким слоем, прижимают уголок к панели и фиксируют на несколько часов. Если работа идет во влажном помещении, например, в ванной, подойдет силиконовый герметик. Он эластичен, устойчив к влаге и дает плотное, но гибкое соединение, которое не трескается при нагреве или охлаждении. А для тех, кто хочет сделать соединение максимально прочным, есть специальные клеи для ПВХ, включая варианты холодной сварки. Они буквально расплавляют верхний слой пластика, создавая единый монолит, который держится годами. Важно выбрать состав, подходящий по цвету, чтобы он не выделялся на белой панели. Перед приклеиванием нужно очистить и обезжирить обе поверхности, нанести клей ровным слоем и прижать уголок. Иногда именно такие мелкие детали делают работу аккуратной и завершенной. Слушайте дело мастера, и пусть в вашем доме все держится как надо.
0: Дело мастера.
2: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее. Плюс 18, плюс 21. В Риге облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Джон Ньюман, Вилли Виллиан un vēl septiņi top Baltijas mākslinieki, kuri uzspridzinās šo nakti. 1. augusts, Daugavpils, stadions Lokomotīvē. No 18. līdz pašam rītām – muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servisa kasēs. Sīgalu festivāli 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
7: Pasākumu atbalsta Daugavpils Valsts pilsētas pašvaldība.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака подает сигналы, когда ей нужна прогулка. Сегодня мы говорим о признаках, которые помогают понять, что питомцу важно выйти на улицу прямо сейчас. Если собака становится беспокойной, меняет места и не может найти удобное положение, она сообщает о накопившемся напряжении. Когда собака скулит, подает голос или настойчиво привлекает внимание, это может быть проявлением скуки. Иногда она приносит поводок или садится у двери, и это показывает ее готовность выйти на улицу. Если после долгого отдыха собака резко вскакивает, ей требуется переключение. Прогулка помогает избавиться от лишней энергии и вернуть спокойствие. Собаки хотят выйти после еды, чтобы почувствовать комфорт и расслабиться. Для них это естественная часть ежедневного ритма. Когда собака слишком долго остается в помещении, у нее может появиться раздражительность или желание грызть предметы. Прогулка в этот момент помогает снять напряжение и вернуть уверенность. И пока собака получает возможность двигаться и исследовать пространство за пределами дома, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: John Newman, Willy William un vēl septiņi top Baltijas mākslinieki, kuri uzspridzinās šo nakti. 1. augusts, Daugavpils, stadions Lokomotīve. No 18. līdz pašam rītam – muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servisa kasēs. Seagull Festival 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
4: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

пьесы. Это студент, комсомол, спортсмен. Наконец она просто красавец. Женщина, друг, человек, грандиозный.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про происшествие.
2: По информации госполиции, в конце недели в Преколе произошла трагедия. Сотрудник полиции на празднике города убил человека. 26 июля в государственную полицию поступила информация о том, что в Преколе во время городского праздника произошел конфликт между несколькими лицами, в результате которого одному мужчине были нанесены телесные повреждения. Для оказания помощи прибыли медики. Однако мужчина скончался прямо в машине скорой помощи. На месте происшествия полицейские задержали младшего инспектора госполиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В тот момент задержанный не исполнял служебные обязанности. В госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс по 125 статье Уголовного закона о нанесении тяжкого телесного повреждения, которое по неосторожности виновного повлекло за собой смерть потерпевшего. Премьер-министр Андрис Кулбергс подчеркнул в социальных сетях, что трагическое событие в Преколе неприемлемо. Он обсудил ситуацию с министром внутренних дел Янисом Домбровой, который заявил, что примет меры для обеспечения объективного и справедливого расследования дела и привлечения виновного к ответственности.
4: Про исследования.
2: В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке Цитаделла со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка Цитаделла Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный и юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Ближе к вечеру возможна гроза. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые со временем не теряют своего очарования, а в новом прочтении обретают вторую жизнь. Именно такую премьеру представила группа «Новые самоцветы. Танцы на воде». Мы уже не раз убеждались, что этот коллектив умеет бережно переосмысливать известные композиции, сохраняя их настроение и добавляя современное звучание. На этот раз музыканты вдохнули новую жизнь в песню, впервые прозвучавшую в исполнении Вадима Усланова и ставшую одним из заметных хитов. В новой версии «Танцы на воде» сохранились легкость и летнее настроение оригинала. А фирменная энергетика «Новых самоцветов» сделала композицию еще более современной и свежей. Встречайте!

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде,

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.
2: Платина. Судрабу Сердц.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

нею преклоняюсь, честно говоря. Я даме всякий раз в пути галантно улыбаюсь и жестом ей дорогу уступаю всякий.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее. Плюс 18, плюс 21. В Риге облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня возможно также гроза. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: до 31 июля.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Большом зале Дзинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai divīgs un trīsīgs veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: Реклама.
1: Снижаем цены на замороженные продукты. Опускаем цены. В магазинах Lidl с понедельника. Картофельные дольки 750 грамм, €79. Пицца с салями 3 по 350 грамм, €4,49. И овощная смесь с картофелем 450 грамм, €15. Lidl. Стоит того.
2: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале

0: Алицинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Сегодня праздник

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про студентов.
1: Прием заявок в крупнейшие государственные вузы завершился. Среди будущих студентов есть и те, кто добровольно прошел службу гособороны и тем самым получил гарантированную возможность учиться на оплаченном государством месте. Число таких студентов быстро растет, и вузы обеспокоены, не заполнят ли прошедшие службу все бюджетные места, не оставив шансов другим перспективным абитуриентам, пишет ЛСМ+. В ряде университетов существующих бюджетных мест пока хватает, но в частности, Латвийский университет уже столкнулся с их нехваткой. Чтобы бюджетные места не доставались только студентам, прошедшим службу гособороны, университет сам финансирует 20-30 оплаченных учебных мест, которые обходятся в несколько десятков тысяч евро. Нам приходится принимать внутренние решения о том, как мы это поддерживаем. Сейчас мы находим финансирование из внутренних ресурсов вуза, но ясно, что мы ищем более устойчивое решение, заявил проректор университета Гунтер Скитенбергс. Он добавил, что сейчас идут переговоры о том, каким может быть это решение и могут ли учебные заведения получить дополнительные деньги на расширение числа бюджетных мест.
3: Про мошенников.
1: Государственная полиция получила информацию о мошенническом сайте, на котором опубликована фейковая публикация, незаконно использующая изображение государственного должностного лица. Мошенники создали сайт, визуально напоминающий известный новостной портал. На этом сайте опубликована фейковая статья о якобы успешном опыте работы госчиновника на инвестиционной платформе, сообщает госполиция. С целью привлечения внимания пользователей был использован эмоционально-сенсационный заголовок, создающий впечатление, что публикация раскроет жителям ранее неизвестную информацию. В таких схемах мошенники обычно используют изображения и имена известных людей, чтобы создать ощущение доверия и убедить вкладывать средства. Госполиция напоминает, что мошенники внимательно следят за событиями в Латвии, оперативно адаптируя свои схемы к актуальным темам в обществе. Решение искусственного интеллекта тоже все чаще используют для создания более убедительных изображений, видео и других цифровых материалов. Прежде чем вкладывать инвестиции во что-либо, полиция призывает всегда проверять, получил ли конкретный поставщик финансовых услуг лицензию на деятельность в Латвии.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный и юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Ближе к вечеру возможна гроза. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.
1: Я не думал, не гадал, что будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих

Что мне делать, как мне быть, как сердцу приказать? Забыть тебя, совсем забыть, из головы убрать. А я в ответ на твой обман опять лечу к тебе. И не

0: Красная остановка.
1: После долгого дня появляются мысли о том, что дома ждет что-то вкусное и особенное. И сегодня наша вкусная остановка – это сочный лосось, запеченный в сливочном соусе с нежным шпинатом. История приготовления рыбы начинается задолго до появления кухонь и печей. Рыба стала одной из первых продуктов, которые человек научился готовить. Ее запекали на горячих камнях, в золе костра, в листьях растений, а позже в примитивных глиняных печах. Со временем, когда цивилизации развивались, рыба заняла важное место в кухнях разных народов. В Древней Греции и Риме ее готовили с травами и оливковым маслом, а где-то рыба стала одним из основных постных продуктов. Особое значение рыба имела и в странах Севера, где она спасала людей в долгие зимы, становясь главным источником энергии. Переходим к приготовлению. Начните с подготовки филе лосося, желательно свежего или качественно размороженного. Промойте, обсушите и приправьте легкой солью и перцем. На сковороде или в сотейнике разогрейте немного сливочного масла, добавьте измельченный лук, обжарьте до мягкости, затем влейте сливки. Дайте им слегка загустеть. При необходимости добавьте щепотку муки или крахмала для кремовой текстуры соуса. Добавьте в соус свежий или размороженный шпинат. Дайте ему немного принять сливки и затем аккуратно уложите филе лосося. Полейте его соусом и оставьте готовиться на умеренном огне. Также можно перенести в духовку до полной готовности рыбы, чтобы соус вобрал аромат и белое мясо приобрело нежную текстуру. Важно не пересушить филе. Лосось должен оставаться сочным, мягким внутри, а соус вокруг – сливочным и ароматным. Он прекрасно подчеркнет вкус рыбы и зелени. Подавайте блюдо горячим. Украсьте свежей зеленью или дольками лимона, который придаст легкую цитрусовую ноту и освежит вкусовой баланс этого сытного, но нежного с точки зрения текстуры сочетания. Такое блюдо отлично подойдет для домашнего ужина после работы. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
4: Просто мне завидую.
2: Платина.
5: Мы следуем, ты как.
2: Судрабу Сердц.

и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: с музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее. Плюс 18, плюс 21. В Риге облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама. Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсава». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсава». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсава». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Иногда настоящими героями становятся не те, кто поднимается на высшую ступень пьедестала, а те, кто просто отказывается сдаваться. Именно о такой истории сегодня рассказывает киноафиша. В центре внимания фильм «Эдди Орел». Вдохновляющая спортивная драма, основанная на реальных событиях. Фильм «Эдди Орел» рассказывает историю Майкла Эдвардса, который с детства мечтал попасть на Олимпийские игры. Несмотря на плохое зрение, отсутствие поддержки и постоянные насмешки, он не отказался от своей цели и выбрал один из самых сложных видов спорта – прыжки трамплина. Под руководством своего наставника Эдди начинает путь, который кажется невозможным. Он становится первым представителем Великобритании со времен 1928 года. И хотя за медали он не боролся, именно его упорство, смелость и искренность покорили сердца миллионов зрителей. Фильм «Эдди Орел» основан на реальных событиях и напоминает, что настоящая победа – это не всегда золотая медаль. Иногда главное – найти в себе силы сделать невозможное. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
3: Реклама.
4: Большие города.
5: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
6: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
7: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Вера
8: Прежнего.
9: Я знаю пару.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билеш Сервис».
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про изменения.
1: В Латвии не требуются дорожные знаки, указывающие на Россию и Беларусь, заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. Он отметил, что в феврале этого года Министерство сообщения представило информационный доклад, в котором предусмотрены изменения и исправления к 30 сентября этого года дорожных знаков, указывающих на Россию и Беларусь. Несколько недель назад мы напомнили офису нового премьер-министра об этом докладе, подчеркнул Козловскис. Министр отметил, что доклад уже подготовлен и зависит от офиса премьер-министра, когда он будет включен в повестку дня госканцелярии. В Минсообщение указали, что затраты на частичные корректировки или полную замену 235 дорожных знаков, в которых указаны названия населенных пунктов России и Беларуси, могут составить примерно 120 тысяч евро.
3: Про финансы.
1: У жителей Латвии на банковских счетах без дела лежат около 12 миллиардов евро, пишет Диена. Для сравнения, вложения на третьем пенсионном уровне составляют примерно 1 миллиард евро. Тем не менее, в Латвии можно наблюдать положительные тенденции в увеличении объема инвестиций. Число инвесторов в последние годы существенно выросло, хотя их удельный вес по-прежнему остается довольно низким. Данные Светбанка о клиентах банка показывают, что в Латвии финансовые инструменты инвестируют лишь 6%, тогда как в Эстонии 12%, а в Литве 8%. Позитивным фактором является то, что за последние 5 лет число частных инвесторов увеличилось в 5 раз. При этом средний возраст инвестора за это время снизился с 47 до 38 лет. Те, кто уже инвестирует, стал старше, но приходят также много молодых людей. Люди начинают инвестировать в 18, 20 и в 25 лет, когда начинают работать, сообщил руководитель отдела поддержки инвестиций Swedbank Кристапс Купшталс. Он подчеркнул, что основная сумма вложений в ценные бумаги за последние 5 лет выросла в 4 раза. Чем состоятельнее клиенты, тем больше они инвестируют. В то же время, чем старше человек, тем он осторожнее. Больше денег держит на депозитах, отметил Купшталс. Как показал опрос Swedbank, 57% жителей Латвии воздерживаются от инвестиций из-за риска потерять средства, 46% – из-за недостаточных знаний об инвестициях, 26% – из-за нехватки времени для изучения и управления инвестициями, а 37% – просто не имеют средств, чтобы инвестировать.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Ближе к вечеру возможна гроза. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Как и условились, мы встретились на том же месте в тот же час, 27 июля, на Авторадио Латвия. Друзья, время для ваших приветов, пожеланий, поздравлений и музыкальных заявок. Все это в передаче только для вас, а для связи наш номер 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин, давайте сразу начнем с послания от Алены. Она пишет: «Привет, Авторадио и Владимир. У меня отличное настроение благодаря Авторадио, которое слушаю 24/7. Вы самые лучшие. И передаю привет моему другу Олегу, он тоже самый лучший». Ну а песню по этому поводу будем слушать лирическо-романтическую и наслаждаемся музыкой и хорошим летним днем.

Напомню, что заявки в популярную передачу «Только для вас» принимаются вот сюда. По номеру 2299-4949 через WhatsApp. Добрый день, любимое авторадио. У нашей мамочки Демидовой Галины сегодня день рождения. Очень просим в подарок от дочек Виктории, Натальи и зятя Игоря передать ей песню «Галина». Исполнитель Валерий Семин. Насколько нам известно, он выступает с фольклорным ансамблем «Новый день», и эта песня обязательно прозвучит. А вам, Галина, мы еще пожелаем чудесного дня рождения в компании любящих вас людей. Пусть исполняются желания и сбываются мечты. Поздравляем!

0: Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Как будто я Моцарт спел эту группу Металлика. Классическая музыка с хулиганами группа Da Gamba. Арияно концерт-шоу Моцарталика. Xiaomi Arena Riga 19. Decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Следующая весточка в программу по заявкам только для вас прилетела от наших друзей швейной фирмы «Сия Бенелюкс Елгова». Добрый день, Владимир и Авторадио. Очень хотим поздравить нашу коллегу Натусика, она же Наталья Борисова. Мы рады поздравить коллегу Наташу. Рабочую жизнь она делает краше. Добра она сердцем, усердна в работе и весь коллектив окружает заботой. Мы пожелаем успехов на службе, красивой любви и прекраснейшей дружбы. В походы ходить по горам не в больнице, а в руки поймать журавля и синицу. Пусть этот день рождения запомнится, к вашему празднику Натусик седая ночь. Это то, что нужно для того, чтобы веселиться, танцевать и отмечать вместе с Авторадио Латвия.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Как будто я Моцарт спелет группа Metallica. Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mozartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maksima, lai nekā netrūktu!
4: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

А следующая весточка у нас на музыкальную тему. Приобщимся к классике благодаря заявке Маргариты. Она пишет: приятного летнего дня, Авторадио и Владимир. Знаю, что для передачи ТДВ ничего невозможного нет. И вот сегодня на радио «Мелодия» прозвучала баллада, вызвавшая море эмоций. Вот бы еще разок ее послушать. Сходил я к нашим соседям, узнал, что, скорее всего, это великолепное произведение итальянского тенора Алессандро Сафины под названием «Луна» или, проще говоря, «Луна». Лирический герой песни обращается к ночному светилу с извечным вопросом влюбленных и поэтов: почему мы страдаем от любви и в то же время постоянно ее ищем? По стилю это кроссовер, когда классический музыкант исполняет эстрадное произведение. Давайте насладимся прекрасным исполнением и послушаем Алессандро Сафину на Авторадио «Латвия» в народной передаче «Только для вас».

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: 16 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.

Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Завершим программу по заявкам звуковым письмом, которое прислала в адрес передачи «Только для вас» Тамара Васильевна.
1: Добрый день, мое дорогое авторадио, ведущие. Давно с вами не связывалась, скучала, но отдыхала в Яункемере, поправляла здоровье. В общем, на прошлой неделе у моей сестрички, двоюродной Людмилки, Людмилочки, было день рождения. Ей исполнилось 70 лет. Если есть возможность, поздравьте ее сегодня. С днем рождения, с ее юбилеем, 70 лет. Это не много и не мало, но прожито больше половины жизни. Пожелаю ей, конечно, крепкого здоровья, успехов. И пусть она встретит в жизни своего единственного мужчину. Если есть возможность, пусть для нее прозвучит хорошая песня про любовь что-нибудь. Всего вам самого светлого и доброго.
0: От души поздравила Тамара Васильевна. Мы, Авторадио Латвия, вас, Людмила, также поздравляем с красивой датой, с юбилеем. А для полного счастья, о любви вечной и бесконечной, послушаем Майю Кристалинскую и песню «Нежность». Она сейчас зазвучит, а мы простимся со слушателями до завтра, когда на том же месте в тот же час в эфире снова будет душевная передача «Нежность».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про водителей.
1: В Латвии 82% водителей склонны превышать разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения «Карлсберг». В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения более чем на 10 км в час, 18% водителей делают это часто, а 5% регулярно. Данные опроса свидетельствуют, что чаще всего скорость превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. Руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс отмечает, что превышение скорости – это не проблема отдельных безрассудных водителей. Водителю может казаться, что 10 км в час ничего существенно не изменит. Однако именно этот резерв может стать решающим в момент, когда на дороге появится ребенок, впереди идущий автомобиль резко затормозит или ошибется другой участник дорожного движения, подчеркнул Ванкс. В Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 км в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение. Министерство сообщения ранее неоднократно предлагало снизить порог, с которого применяется денежный штраф. Однако пока нормы не изменены.
2: Про студентов.
1: Прием заявок в крупнейшие государственные вузы завершился. Среди будущих студентов есть и те, кто добровольно прошел службу гособороны и тем самым получил гарантированную возможность учиться на оплаченном государством месте. Число таких студентов быстро растет, и вузы обеспокоены, не заполнят ли прошедшие службу все бюджетные места, не оставив шансов другим перспективным абитуриентам, пишет ЛСМ+. В ряде университетов существующих бюджетных мест пока хватает, но в частности, Латвийский университет уже столкнулся с их нехваткой. Чтобы бюджетные места не доставались только студентам, прошедшим службу гособороны, университет сам финансирует 20-30 оплаченных учебных мест, которые обходятся в несколько десятков тысяч евро. «Нам приходится принимать внутренние решения о том, как мы это поддерживаем. Сейчас мы находим финансирование из внутренних ресурсов вуза, но ясно, что мы ищем более устойчивые решения», заявил проректор университета Гунтер Скитенбергс. Он добавил, что сейчас идут переговоры о том, каким может быть это решение и могут ли учебные заведения получить дополнительные деньги на расширение числа бюджетных мест.
2: Про погоду.
1: Во вторник, 28 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые со временем не теряют своего очарования, а в новом прочтении обретают вторую жизнь. Именно такую премьеру представила группа «Новые самоцветы. Танцы на воде». Мы уже не раз убеждались, что этот коллектив умеет бережно переосмысливать известные композиции, сохраняя их настроение и добавляя современное звучание. На этот раз музыканты вдохнули новую жизнь в песню, впервые прозвучавшую в исполнении Вадима Усланова и ставшую одним из заметных хитов. В новой версии «Танцы на воде» сохранились легкость и летнее настроение оригинала. А фирменная энергетика «Новых самоцветов» сделала композицию еще более современной и свежей. Встречайте!

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там Беатрис.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале

0: в зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетсервис АУВ. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака подает сигналы, когда ей нужна прогулка. Сегодня мы говорим о признаках, которые помогают понять, что питомцу важно выйти на улицу прямо сейчас. Если собака становится беспокойной, меняет места и не может найти удобное положение, она сообщает о накопившемся напряжении. Когда собака скулит, подает голос или настойчиво привлекает внимание, это может быть проявлением скуки. Иногда она приносит поводок или садится у двери, и это показывает ее готовность выйти на улицу. Если после долгого отдыха собака резко вскакивает, ей требуется переключение. Прогулка помогает избавиться от лишней энергии и вернуть спокойствие. Собаки хотят выйти после еды, чтобы почувствовать комфорт и расслабиться. Для них это естественная часть ежедневного ритма. Когда собака слишком долго остается в помещении, у нее может появиться раздражительность или желание грызть предметы. Прогулка в этот момент помогает снять напряжение и вернуть уверенность. И пока собака получает возможность двигаться и исследовать пространство за пределами дома, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Рестораны Вайрак Саулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Новый портал электронного здравоохранения планируют запустить в конце лета или осенью. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Предполагается, что новый портал электронного здравоохранения, который заменит нынешний, будет запущен с конца лета или осенью, сообщили в Латвийском центре цифрового здравоохранения. Прототип портала доступен на сайте www.tst.lv, где люди могут его опробовать и внести предложение по улучшению. В соцсетях комментаторы пишут, что заметили на тест-портале раздел «Статус страхования» и заинтересовались значением указанного в статуса. В Латвийском центре цифрового здравоохранения пояснили, что раздел «Статус страхования» в свое время был разработан в связи с планируемыми изменениями в модели финансирования

0: здравоохранения. Обсуждаемая там информация носит лишь информационный характер и не используется для определения доступности медицинских услуг. Центр обещает, что новый портал будет удобен для использования на телефонах и других смарт-устройствах, предлагая персонализированную информацию об актуальных записях к врачам, рецептах на лекарства, профилактических осмотрах и других событиях, связанных с профилактикой здоровья и лечением.
1: Про полицию.
0: На выходных в Приекуле пьяный полицейский в нерабочее время убил мужчину. 26 июля в государственную полицию поступила информация о том, что в Приекуле во время городского праздника произошел конфликт между несколькими лицами, в результате которого одному мужчине были нанесены телесные повреждения. Для оказания помощи прибыли медики службы неотложной медицинской помощи, однако в машине скорой мужчина скончался. На месте происшествия полицейские задержали младшего инспектора госполиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В тот момент задержанный не исполнял служебные обязанности. В госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс по части 3 статьи 125 Уголовного закона о нанесении тяжкого телесного повреждения, которое по неосторожности виновного повлекло за собой смерть потерпевшего. Материалы дела будут переданы Бюро внутренней безопасности для проведения расследования. Погибший был преподавателем Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна и руководителем образовательной программы «Дизайн одежды». Инцидент произошел недалеко от Дома культуры. Очевидцы рассказали, что нападавший нанес погибшему один удар. Медики пытались реанимировать пострадавшего около получаса, но безуспешно. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил в социальных сетях, что это недопустимое происшествие. Он обсудил ситуацию с министром внутренних дел Янисом Домбравой, который примет меры для объективного и справедливого расследования дела и привлечения виновного к ответственности, а также для того, чтобы не было никакой терпимости и снисходительности.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и, возможно, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
4: Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс – не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Свежее, местное, без добавок. Свежее, местное, без добавок.
3: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее, местное, без добавок.
4: Свежее?
5: Свежее.
4: И местное?
5: Верно.
4: Без добавок?
5: Без добавок.
4: Очень хорошо.
3: Ух. Это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl LV. Lidl. Стоит того.
6: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
7: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
9: Люди ночами.
8: Билеты на fridayticket.com.

0: Автомонитор.
1: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Улица Бикерник, район Бикерской трассы, в зоне действия знака 70. Ведется платная фотосессия, так что тем, кто хочет погонять вам на трассу, остальным соблюдайте скоростной режим и всем хорошего дня.
2: Начали выпуск сообщения от водителя-экспедитора Алексея Николаева. И правильно, что предупредил. Только для того, чтобы не забывали соблюдать скоростной режим и ничего не нарушали. Скажем спасибо Алексею. А вы, друзья, тоже присылайте сообщения на дорожные темы. Особенно о том, что мешает движению. По номеру 2299-4949 через WhatsApp. Далее. К 16 часам на мониторе уже было 5 баллов. К моменту выхода автомонитора в эфир обстановка еще немного осложнилась и появились 6 баллов. Ну что ж, вечерний разъезд стартовал. И сразу скажу, есть получасовой затор на Карля Ульманя-Гатве в сторону Юрмалского шоссе. Пробка начинается, немного не доезжая улицы Мазербес, и заканчивается на спуске с Островного моста. Не знаю, как вы, но я бы этот затор все-таки постарался объехать. Благо, есть парочка альтернативных маршрутов. Сейчас это самый сложный участок в городе, ну а в других местах, а их почти два десятка, затруднения не превышают 10 минут. Ну что ж, мы продолжаем следить за дорожной обстановкой. Меня зовут Владимир Тин, я желаю всем удачи и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
6: Прежнего.
7: Я знаю пароль.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
7: А я простила, я простила.
5: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
7: Я с тобой, моя.
5: Билеты в кассах Билеши Сервис.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Риге 17 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Вузы опасаются нехватки бюджетных мест из-за роста числа студентов после СГО. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Прием заявок в крупнейшие государственные вузы завершился. Среди будущих студентов есть и те, кто добровольно прошел службу государственной обороны и тем самым получил гарантированную возможность учиться на оплаченном государством месте. Число таких студентов быстро растет, и вузы обеспокоены, не заполнят ли прошедшие службу все бюджетные места, не оставив шансов другим перспективным абитуриентам. Возможность бесплатно учиться в государственном вузе – один из бонусов, ради которых молодые люди добровольно записываются на службу гособороны. И часть из них этой возможностью воспользовалась. Из в общей сложности 770 добровольцев первых трех призывов в минувшем учебном году финансируемую государством учебу начали 159. В Латвийском университете два года назад учебу начали 15 отслуживших, а в прошлом году уже 57. В Рижском техническом университете, соответственно, 18 и 44. В Рижском университете Страдиня два года назад таких студентов было 5, в прошлом году 16. В университете Страдиня существующих бюджетных мест пока хватает, чтобы принять и молодых людей после СГО, других прошедших конкурс. То же самое в Рижском техническом университете. Однако, видя динамику роста, там не исключают, что в ближайшие годы нынешнего числа бюджетных мест может не хватить. Латвийский университет

0: такой ситуацией уже столкнулся. Чтобы бюджетные места не доставались только студентам, прошедшим СГО, университет сам финансирует несколько бюджетных мест из собственных денег. Это дополнительные 20-30 оплаченных учебных мест, которые обходятся университету в несколько десятков тысяч евро. «Мы ищем более устойчивое решение», признает проректор Латвийского университета по науке Гунтерс Киттенбергс. Сейчас идут переговоры о том, каким может быть это решение и могут ли учебные заведения получить дополнительные деньги на расширение числа бюджетных мест. Министерство обороны считает, что финансирование образования должно поступать от Министерства образования. В Министерстве образования заявляют, что со следующего учебного года будет введена модель финансирования, которая позволит учебным заведениям свободнее перенаправлять средства на обеспечение учебы после окончания добровольной службы государственной обороны.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и, возможно, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые со временем не теряют своего очарования, а в новом прочтении обретают вторую жизнь. Именно такую премьеру представила группа «Новые самоцветы. Танцы на воде». Мы уже не раз убеждались, что этот коллектив умеет бережно переосмысливать известные композиции, сохраняя их настроение и добавляя современное звучание. На этот раз музыканты вдохнули новую жизнь в песню, впервые прозвучавшую в исполнении Вадима Усланова и ставшую одним из заметных хитов. В новой версии «Танцы на воде» сохранились легкость и летнее настроение оригинала. А фирменная энергетика «Новых самоцветов» сделала композицию еще более современной и свежей. Встречайте!

0: Автомонитор.
1: А вот то, что прошел дождь, это, конечно, не на руку нашим водителям. В нашем городе осадки – это всегда к осложнению обстановки и существенным проблемам на дорогах. В прогнозе дождь до вечера, но, видимо, с перерывами, и это хорошо. Хотя всем, кто за рулем, стоит быть бдительнее и доброжелательнее к другим участникам дорожного движения. Самая крупная пробка остается на Карле Ульмане-Гатве по направлению в сторону Юрмалского шоссе. Все из-за дорожных работ. Затор начинается перед улочкой Мазербес, заканчивается на Островном мосту. Здесь уже можно оставить около 40 минут. И это, видимо, не предел. Как и ранее, мы настоятельно рекомендуем участок объезжать через Марупы или по улице Венспилс. К слову, Островной мост в направлении Пардаугавы тоже плотно стоит, так что лучше по возможности его тоже объехать. При этом стало сложнее на Каменном и Южном мостах, а полегче пока на Вантовом, но до него еще нужно добраться. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, я всем желаю безопасного движения и не отвлекайтесь, все внимание на дорогу.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА. Там Беатрис.
3: Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
4: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
3: Нет, в интернете.
4: Нет, в магазине.
5: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.
2: ПТА. Там Беатрис.
6: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку

0: Алицинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Скользкие улицы.
2: Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс – не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: с музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии 39% малых предприятий планируют повысить цены. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии 39% малых предприятий в этом году планируют повысить цены, сообщили представители Луминорбанк, ссылаясь на результаты проведенного Норстат опроса. В то же время 42% малых предприятий в этом году планируют сохранить цены без изменений. Более четверти предпринимателей малого бизнеса указали, что цены могут вырасти более чем на 5%, а примерно каждый восьмой планирует рост цен в пределах до 5%. Среди тех малых предприятий, которые в этом году планируют повышение цен, 62% в качестве главной причины назвали общий рост издержек. Еще 12% малых компаний связывают повышение цен с ростом расходов на рабочую силу, 9% с затратами на сырье и цепочки поставок, 7% с влиянием цен на энергоресурсы. На вопрос о том, как в последние 6 месяцев изменилось поведение и ожидания клиентов, 47% указали, что клиенты стали более чувствительны к ценам. 24% отметили, что клиенты ожидают большую ценность за ту же цену. 27% малых предприятий никаких изменений не заметили.
3: Про Ригу.
1: Рижская дума начала принимать заявки от супружеских пар, которые в этом году отмечают золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни. Поздравления также подготовят для жителей столицы, празднующих изумрудную или бриллиантовую свадьбу. Самоуправление традиционно разыскивает золотые пары Риги, чтобы отметить их семейное долголетие. Чтобы никого не оставить без внимания, супругов, проживающих в столице и зарегистрировавших брак в 1976 году, независимо от места регистрации, просят самостоятельно подать заявку на участие в торжественном мероприятии. Такое же приглашение распространяется и на пары, которые в этом году празднуют 60, 70 или 80-летие совместной жизни. Для них также подготовят поздравления в рамках городской традиции. Подать заявку можно до 31 июля. Обращения принимаются по телефону 67 181 261 в рабочие дни с 11 до 14 часов. Торжественное чествование супругов пройдет в августе во время празднования Дней Риги. В этом году церемония состоится уже в 23-й раз, продолжая многолетнюю городскую традицию.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Если по утрам заметно, что трафик летний, то вечером все как обычно бывает весной или осенью, когда в час пик дело доходило до 9 баллов. Именно так случилось сегодня, в понедельник, 27 июля. Что где-то повлияли осадки, но в основном места дорожных работ, из-за чего сформировалась крупнейшая пробка. Она начинается на Карля Ульмане-Гатва перед улочкой Мазербес и заканчивается на Островном мосту. Водитель такси Александр Рязанов прислал сообщение. На Островном, примерно над кругом, в левом ряду ДТП, стоят две машины, пробка аж до улицы Лачплеша. Ну и без этого в этом заторе можно оставить более 40 минут. И лучше было бы по возможности пробку объехать. При этом в сторону Пардаугавы тормозят сегодня все оставшиеся три моста. Вантовый, Каменный и Южный. За городом на трассе А7, а это Бауское шоссе, не доезжая Ецевы, пробка также на полчаса. От Енчи до Кажики. Имейте это в виду. В общем, друзья, набираемся терпения, соблюдаем ПДД и остаемся взаимовежливыми на дорогах. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
2: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
4: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: Красная остановка.
1: После долгого дня появляются мысли о том, что дома ждет что-то вкусное и особенное. И сегодня наша вкусная остановка – это сочный лосось, запеченный в сливочном соусе с нежным шпинатом. История приготовления рыбы начинается задолго до появления кухонь и печей. Рыба стала одной из первых продуктов, которые человек научился готовить. Ее запекали на горячих камнях, в золе костра, в листьях растений, а позже в примитивных глиняных печах. Со временем, когда цивилизации развивались, рыба заняла важное место в кухнях разных народов. В Древней Греции и Риме ее готовили с травами и оливковым маслом, а где-то рыба стала одним из основных постных продуктов. Особое значение рыба имела и в странах Севера, где она спасала людей в долгие зимы, становясь главным источником энергии. Переходим к приготовлению. Начните с подготовки филе лосося, желательно свежего или качественно размороженного. Промойте, обсушите и приправьте легкой солью и перцем. На сковороде или в сотейнике разогрейте немного сливочного масла, добавьте измельченный лук, обжарьте до мягкости, затем влейте сливки. Дайте им слегка загустеть. При необходимости добавьте щепотку муки или крахмала для кремовой текстуры соуса. Добавьте в соус свежий или размороженный шпинат. Дайте ему немного принять сливки и затем аккуратно уложите филе лосося. Полейте его соусом и оставьте готовиться на умеренном огне. Также можно перенести в духовку до полной готовности рыбы, чтобы соус вобрал аромат и белое мясо приобрело нежную текстуру. Важно не пересушить филе. Лосось должен оставаться сочным, мягким внутри, а соус вокруг – сливочным и ароматным. Он прекрасно подчеркнет вкус рыбы и зелени. Подавайте блюдо горячим. Украсьте свежей зеленью или дольками лимона, который придаст легкую цитрусовую ноту и освежит вкусовой баланс этого сытного, но нежного с точки зрения текстуры сочетания. Такое блюдо отлично подойдет для домашнего ужина после работы. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете суперхиты Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. 8-е место.

0: Реклама.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
4: Билеты «Билетшус Сервис».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
7: Вы слушаете суперхиты авторадио Латвия.
8: Седьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6-е место.

Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия». Пятое место.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
3: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». 4 место.

Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. «Где ты есть?»

0: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
1: Просто мне завидую.
0: Платина. С утра в усы.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин Цита Сантехника закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. Цита Сантехника. Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. Цита Сантехника. Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
3: А я простила, я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах «Билетсервис».
4: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Светлана Белова. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Второе место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Ирина и Александр Круг. Судьба, дорога.

Главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 20 часов.
0: Авторадио.

0: Камера, мотор.
1: Киноафиша.
2: Иногда настоящими героями становятся не те, кто поднимается на высшую ступень пьедестала, а те, кто просто отказывается сдаваться. Именно о такой истории сегодня рассказывает киноафиша. В центре внимания фильм «Эдди Орел». Вдохновляющая спортивная драма, основанная на реальных событиях. Фильм «Эдди Орел» рассказывает историю Майкла Эдвардса, который с детства мечтал попасть на Олимпийские игры. Несмотря на плохое зрение, отсутствие поддержки и постоянные насмешки, он не отказался от своей цели и выбрал один из самых сложных видов спорта – прыжки трамплина. Под руководством своего наставника Эдди начинает путь, который кажется невозможным. Он становится первым представителем Великобритании со времен 1928 года. И хотя за медали он не боролся, именно его упорство, смелость и искренность покорили сердца миллионов зрителей. Фильм «Эдди Орел» основан на реальных событиях и напоминает, что настоящая победа – это не всегда золотая медаль. Иногда главное – найти в себе силы сделать невозможное. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
3: Реклама. Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Хай-фай и Митя Фомин. Не дано. Живое выступление 2019 года.
1: Можно сейчас вот аплодировать.
2: На секундочку, 98-й год.
3: Вообще.
4: На секундочку.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 21 час.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые со временем не теряют своего очарования, а в новом прочтении обретают вторую жизнь. Именно такую премьеру представила группа «Новые самоцветы. Танцы на воде». Мы уже не раз убеждались, что этот коллектив умеет бережно переосмысливать известные композиции, сохраняя их настроение и добавляя современное звучание. На этот раз музыканты вдохнули новую жизнь в песню, впервые прозвучавшую в исполнении Вадима Усланова и ставшую одним из заметных хитов. В новой версии «Танцы на воде» сохранились легкость и летнее настроение оригинала. А фирменная энергетика «Новых самоцветов» сделала композицию еще более современной и свежей. Встречайте!

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Непара». «Милая». Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

Авторадио Латвия. Живой звук. Дмитрий Колдун. Корабли. Живое выступление 2018 года.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз.

вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета,
0: вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Захаров и группа «Рок-Острова». «Ничего не говори». Живое выступление 2020 года.

0: Никуда-никуда нельзя укрыться нам.
1: Но откладывать жизнь никак нельзя.
2: Но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда-никуда.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

княжна. Она не княжна, но она так нежна. Она нужна мне очень.

Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы твоя

дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

А если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука, мои года, мое

превратится в водорель снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 3 часа.
0: Авторадио.